канал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
4: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

0: параметрам.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью до плюс 12. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
6: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
7: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Шоу «Разбудилники» на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, приветище, летняя веранда. Если твой главный фитнес летний, это переворачивать подушку на холодную сторону. Ну, пора славить бодрячка с нами в шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: У-у-у-у, леди Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон. Ну что, со мной уже приключаются летние. Летние истории. Вчера был 1 июня. Вечером, ближе к вечеру, я собралась убраться дома, что-то приготовить. В общем, домашние делами себя обложила. Но мне звонит подруга и говорит: ты же хотела в волейбол поиграть. У нас тут команда образовалась.
0: Кстати,
1: приезжай.
0: Ты же в эфире уже всем уже сказала, что собираешься играть.
1: Да. Но тренировки стоят денежку. А тут как бы приезжай, играй в пляжный волейбол бесплатно, в классной компании. Я такая, ну,
0: понятно.
1: Ладно, потом все доделаю, поеду.
0: А интересно, где же подвох? Сейчас.
1: Вот. Я говорю, а там тепло? Вообще жара, приезжай. Я в шортах, в футболке выхожу, уже замерзла. Думаю, ну ладно, сейчас поиграю и разогреюсь.
0: Жара в столице вчера. Когда это было, я не помню. Так.
1: Приезжаю к ним. Они говорят, это обман. Садись, мы будем провожать закат. Никакого волейбола
0: не было. Они нашли способ тебя вытащить из дома. Какие вы молодцы. Вы мне фишку тоже сливаете.
1: Ну, кстати, я не пожалела. Мы действительно классно проводили первый летний закат.
0: А он-то был?
1: А?
0: Он был?
1: Волейбол?
0: Ладно. Я хотел сказать закат, ладно.
1: Закат был.
0: А закат не волейбол был?
1: На волейбол?
0: Закат не волейбол был?
1: Нет.
0: А, понятно.
1: Его не было, в том-то и дело.
0: Это называется история с продолжением. Может, завтра получится?
1: Возможно. В общем, старт летним историям дан. Вот таким вот необычным.
0: Если смотреть волейбол, особенно пляжный, только женский.
1: Понимаю, Семен.
0: Да,
1: понимаю.
0: Выгружайте, будем смотреть.
1: Хорошо. Ну что, второй летний день, кому нужна пробушка в это утро, сообщайте. Группа ВКонтакте под последним постом пишите, как зовут, где же живете, кого нужно разбудить этим утром.
0: А пока ты думаешь, как качать пресс, уже второй день лета. Вот так быстро все улетит. Так что займись, чем ты бы хотел заниматься. Например, загляни к нам в мессенджер и поздравить кого-нибудь с днем рождения. Заказать.
1: В том числе.
0: Да, и пробушку там тоже заказывай. Через одну песню, как всегда, мы вернемся и начнем это шоу

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы. DJ Саймон, Черный Перец.
1: И мы получили заявки на пробушку. Будем реализовывать. Можешь включиться. Группа ВКонтакте под последним постом. Пиши, как тебя зовут, где живешь и кого, как думаешь, следует сегодня разбудить.
2: Ну что ж, и эта тема сейчас модная. Искусственный интеллект. Наш DE появится несколько раз в течение нашего эфира сегодня. А первое подключение прямо сейчас. Утро, пусть работает, да?
1: Пусть работает. И рандомно выбирает города, в которые мы отправим пробушку сегодня.
2: Да, так, DE, погнали. Ого,
1: ну что, да?
2: Кать, ты на него повлияла, что ли? Самара!
1: Это миндальная связь.
2: Ай, балдеть. Ну что ж, DE, погнали. Зиба-зиба. Так, Самара, включи тусовку.

0: Разбудите мою сестру Катерину. Поздравьте всем, что лето наступило. Это значит, что пора вставать на тренировку.
1: Ой-ой-ой.
0: А я думала, у нас у всех летом освобождение от тренировок.
1: А я-то думал, надо было раньше тело готовить. Уже поздно чуть-чуть, нет? Ладно, молодцы, молодцы. А это какой город?
0: Не указано.
1: А, безымянный город. Пусть будет Катяград. Окей, Катяград, включи тусовку.

0: Суть, надеюсь. Так, Кристина пишет у нас в мессенджере. Поздравьте мою подругу Машу из города Череповец. Может быть, из города Череповца?
1: Да.
0: Когда ты говоришь из города, в русском языке уже не склоняется, да, название города?
1: Череповца. Да? Ты все правильно сказал.
0: Ой, вспоминай, подержи. И, кстати, у нее сегодня дыры, оказывается. И у нее сегодня юбилей, 35 целых лет.
1: Воу.
0: Да, расцветай с каждым днем. С днем рождения тебя, Кари. А, погоди, как ее зовут? Маша. Маша, happy birthday to you.
1: С днем рождения. Моей сестре Ане нужна пробушка, пишет Лиза. После суток на работе. Еле передвигается. Взбодрите.
0: Полный капец. Суток. Вау. Ладно, включи тусовку.
1: Сутками человек работает.
0: Да, D-Lady. Поехали. Come on. It's a fine day. Прекрасный день. Для занятия спортом, для празднования дыры. И вся такая.
1: И все в этом роде.
0: Да, все в этом роде, да.
1: Телефон прямого эфира, давай напомним, для того, чтобы поиграть со слушателями, 8-495-956-101-2. У нас есть фирменный мерч от Radio DFM. Готовы отдать.
0: А если чуть помедленнее, давай в стиле вальс, что ли?
1: Вальс? Такого у нас еще не было. Раз, два, три.
0: Бачата тогда.
1: 8-495-956-101-2.
0: Бачата не получилось.
1: Не получилось?
0: Какая-то бачата фигня. Ладно. Зиба-зиба всем за внимание. Мы скоро вернемся. Но это шоу «Разбудильники». Дорогой, дорогая, включи...
1: Ту

0: Разбудильники на радио ДФМ. На паре.
1: На паре. На паре.
2: Дикири бэнг, бум, пэл! Всем дилетний привет! Если сегодня ты не вспотел по дороге от кровати до ванной, ща добавим жару в шоу «Разбудильники». Напротив меня сваха с турбонадувом Катя Бодрова.
3: Чего? И опытный сват диджей Саймон.
2: Турбо — это, ну, с помощью чего тачка быстрее едет.
3: Ага, это тогда ладно.
2: Сильно сжатый такой воздух вот на движке. Так, сейчас наша слушатель будет стыковать пары, словно детали детского конструктора в игре «На паре».
3: Играть с нами, давай выясним, кто будет. Алло, привет, как тебя зовут?
4: Привет, привет, меня зовут Константин.
2: Константин, welcome!
3: Костя, ты откуда, где живешь?
4: Барнаул.
2: Барнаул! Костя, Барнаул. Костя, объясни Кате, что такое турбонадув? Ты сможешь?
3: Давайте, в двух словах.
4: Турбонадув?
2: Да, ну, простыми словами.
4: Это, получается, идет более быстрый впрыск воздуха, и, получается, смесь бензина в двигатель как-то так получается.
2: Да.
3: Да, да, ребят.
4: Да.
2: То есть бензин с воздухом, то есть сильно как бы компрессированный.
4: Да, под давлением.
2: Под давлением.
3: Да. Я пытаюсь это визуализировать тщетно, честно.
2: Просто знаешь, что турбонадув — это круто. То есть это типа вот с надувом.
4: Да, да, у меня на машине вот есть классная штука, дорогая только.
2: Да.
3: А, я, то есть я дорогая штука? Ладно.
2: Дорогая штука еще и в ремонте.
3: Тогда принимается.
2: И движок сильно нагревается, кстати.
3: Костя, спасибо за ликбез.

0: Следующий вопрос. У тебя есть пара? Девушка, жена?
1: Да, у меня супруга.
0: Как зовут? Дочка.
1: Алина.
2: Алина. Хорошо, что не сказал турбонадув.
0: Смотри, тогда правила игры объясняем на твоем примере. В игре на паре тебе нужно найти пару персонажу или личности, или даже предмету. Ну, например, мы тебе говорим Алина, а ты говоришь?
1: Константин.
2: Правильно, браво. Кстати, забирай приз, все, игра закончена.
1: О, шикарно.
0: Нетушки, Саймон.
2: А, нет.
0: У нас игра. И на эту игру у нас примерно одна минута. Нужно найти 5 пар всего, Кость. Если справишься, получишь фирменный мерч от Радио ДФМ. Если не знаешь, что за пара, просто говори дальше.
2: Угу. Или скажи, Сай, помоги. Так, ну ладно, начинаем, да? Погнали.
1: Ну да.
2: Так, Kanye West.
1: Саймон, поможешь?
2: Ее зовут Бьянка. Ты скажи Бьянка.
1: Бьянка?
2: Правильно, браво! Умница!
0: Умница.
2: А фамилия какая?
0: Цензори.
1: О, шикарные подсказки.
2: Бьянка Цензурная?
0: Цензори.
2: А, Цензори, окей.
0: А Белоснежка?
1: Семенов.
2: Браво!
0: Ну, своеобразная пара, правда?
1: Ну, да.
2: Семь гномов. Так, Матвей Сафонов. Если что, это российский вратар клуба ПСЖ. Клуба ПСЖ.
1: Ох, увлекался бы я еще футболом.
2: Подсказать?
1: Подскажи.
2: М-А-Р. Вот первые три буквы ее имя. М-А-Р. Мар...
0: Ри.
2: Мари. Мари.
0: Да можешь просто дальше. Ладно, погнали.
1: Дальше.
2: Да.
0: Это была Марин Кондратюк, если что.
2: Да. И Дуа Липа. Ой, тоже капец.
0: Час от часу не легче.
2: Мало кто знает этого актера.
0: Дуа Липа недавно совсем вышла замуж. За кого?
1: Даже не знаю.
2: Катя, дальше, Катя написала Калуп.
0: Калуп?
2: Это не Калуп.
0: Калум.
2: Калум, да, это Калуп. Смотри, что тебе написала Калуп.
0: Так мало того, что я написала, да вижу. Калум, я скажу Тёрнер, и Саймон меня сейчас обсмеивает.
2: Тёрнер.
0: Да, не Тёрнер. Но мы говорим Тина Тёрнер. Калум Тёрнер.
2: Но это Тёрнер. Никак не Тёрнер. Или Тёрнер.
0: Мы драться с тобой будем или все-таки продолжать игру?
2: Лучше приз Кости отдать, а то Тёрнер.
0: Ну давай финально, что ли, попробуем на следующем задании.
2: Давай праздник.
1: Праздник?
2: Праздник, да. Торт, браво!
0: Хорошо.
2: Без подсказки!
0: Это какой правильный ответ?
2: Это
0: счету?
2: Уже пятый правильный ответ вообще-то.
0: Врет и не краснеет.
2: А я не краснею.
1: Не, вроде 4 было, наверное, или нет.
2: Не, бро, не переживай, я почитал. Ты правильно ответил 5 раз.
0: Да. Поздравляем тебя, Костя. Фирменный мерч от Радио ДФМ каким-то чудом достается тебе.
2: Красавчик! Теперь с тебя привет. Целых 6 секунд у тебя есть.
1: Ну, передаю привет, естественно, всему Барнаулу, потому что мало я его здесь слышал. Своей любимой супруге, дочке, маме, ну и все, кто меня, может быть, слышит, узнал.
0: Барнаул, включи ты софту.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Миша Михаил, а Гриша не Грихаил?
1: Реклама на ДФМ.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Телефон рекламной службы радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Мамаса и мамаса, мама макуса. Добрейшего летнего утречка, Ди-галактика. Это остро мемологическая часть шоу «Разбудильники». У нее Меркурия в Мемограде. Мем-мадонна Катя Бодрова.
3: И диджей Саймон.
2: Сейчас мемоскоп. Лови позитивные предсказания, вырушенные на мем-эспрессо макьято пор фаворе.
3: Кажется, звезды за нами подслушивают.
2: Да?
3: Мы регулярно говорим про свадьбу нашего продюсера Насти. Сегодня...
2: Нашего линейного продюсера. Mm-hmm. Да, это две разные вещи. То есть...
3: И сегодня звезды расскажут, какая ты свадьба.
2: Окей. Ну, Настя, с наступающим, если что. Так, начинаем сзади или спереди? Как?
3: Сначала.
2: Сначала, окей. Овны.
3: Традиционная свадьба с выкупом. Шумно, громко, весело. И кто-то уже требует от жениха прочитать рэп на табуретке. Или карандашик в бутылку.
2: Катя, этот выкуп как тебе в целом? То есть тебе стало так делать на своей свадьбе?
3: Я бы нет, если только в формате кринжовника.
2: То есть гостям кринжовник дать?
3: Да нет, если только повеселиться. Но не всерьез, конечно. Хотя давно, много лет назад я была на традиционной свадьбе, где к этому очень серьезно относились. На самом деле было весело.
2: А, я тебя видел в фильме «Горка», кстати. Я тебя видел, да. Тилцы.
3: Свадьба в итальянском стиле. Уютный дворик, бесконечные разговоры, вкусная еда. И только самые близкие 150 человек.
2: О, да. И все показывают характерный жест, да? Рукой.
3: Прего.
2: Салве. Так, близнецы.
3: Тематическая свадьба. Никто не ожидал увидеть гостей в костюмах пиратов. Но вы так и хотели.
2: О, кстати, вот такой прикол, да, вообще ломает систему и стереотипы. Так, раки.
3: Свадьба в кругу родных. Душевно, тепло и с обязательным вопросом от тети. Ну, а детей когда нам подарите?
2: О, я просто по видео понял, что на свадьбе вообще, то есть, больше нигде столько не плачут люди.
3: Как на русской свадьбе?
2: Да.
3: Да, серьезно?
2: Ну, там просто... Ну,
3: это же трогательно.
2: Ну, это должна быть радость. Все плачут, как будто...
3: Так мы от радости.
2: Как будто все в один конец, знаешь. Львы.
3: Свадьба во дворце. Даже голуби на площади понимают, что это главное событие года.
2: Да, им надо заработать, да. Львы.
3: Девы.
2: Девы.
3: Свадьба по идеальному таймингу. Сегодня вас говорит пунктуальность и перфекционизм. Не забывайте, что это ваш праздник, и не бойтесь допустить ошибку.
2: Весы.
3: Сегодня вы свадьба в черно-белом стиле. Стильно, элегантно. Половина гостей чувствует себя на обложке глянцевого журнала.
2: А когда кто-то на черном приходит?
3: Да.
2: А ну я, конечно, приду, в чем мать родила, ну а остальные-то...
3: Иногда такой дресс-код, и на самом деле это выглядит по-настоящему стильно.
2: Ну то есть обязательно смешивать именно в двух цветах, да? Или вообще полностью в черном?
3: Гости в черном, только невеста в белом.
2: Да ты что? Это же совсем для другого праздника вообще-то.
3: Ну это не праздник,
2: да? Даже не праздник. Ладно, скорпионы.
3: Свадьба в Вегасе. Сегодня вы настолько спонтанны, что можете пойти под венец с человеком, которого знаете пару часов.
2: Что происходит в Вегасе? Остается где?
3: В Вегасе.
2: Ну, так. Дальше стрельцы.
3: Сегодня вы свадьба на берегу океана для двоих. Никакой суеты, только вы, закат и красивые фоточки.
2: О, да. В конце мемоскопа я тебе покажу именно дресс-код свадьбы, куда я собираюсь в август.
3: Хорошо.
2: Да, мне уже прислали, короче, куча фоток. Бро, не приходи в красном. И не приходи, в чем мать родила. Так, козероги.
3: Свадьба по расчету. Сегодня вы не даете воли чувствам и просчитываете все наперед.
2: Ух ты, звучит как бизнес. Бодали.
3: Сегодня вы свадьба, где вместо лимузина приехал трактор, а вместо каравая вынесли пиццу. Вы хотите эпатировать публику.
2: Ну это же прикольно, трактор ваш вместо лимузина. Так, все, да?
3: Рыбки.
2: А, рыбки!
3: Вы решили превратить свадьбу в тусовки. Диджей, стробоскопы и танцы до рассвета.
2: Угу. И минское, как это, диджейское?
3: Диджейский лагерь детский.
2: Детский, вообще, да? Слушай, вот в каком цвете я должен появиться. То есть,
3: а почему ты мне платье показываешь? Что но должен это, в платье
2: это,
3: быть?
2: Это для моей,
3: да, это
2: для моей дамы, если что, да.
3: Это нюд.
2: Это нюд?
3: Нет, слоновая кость,
2: так,
3: мне кажется.
2: И дальше, смотри. А,
3: ну,
2: погоди.
3: Красиво,
2: а дальше, для тех, у кого нет, вот нюд, вот, вот такое.
3: Ну?
2: Господи, нажимайся. Вот, смотри. Как тебе это?
3: Мне нравится.
2: Норм, да?
3: Да.
2: Окей. А потом уже объясни мне, где такой цвет найти в Москве. Я пока не могу найти. Ладно.
3: Успехов тебе, Саня.
2: Зиба-зиба от всего сердца черного перца. А, Дина Руд, зиба-зиба, что ты был здесь с нами. Это был Мемоскоп в шоу «Разбудильники» на радио DFM.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: столько богатстве? Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь «Мала мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Мала мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер.
2: Венера, Юпитер.
3: Эй, здорово, Ди Купидонский Млечный Путь. Это МЖ-шоу «Разбудильники». В студии гид по планете, ой, все, Катя Бодрова.
4: И диджей Саймон, который представляет сторону М этого шоу и этой рубрики.
3: Yeah, она просыпается красивой, а он просыпается за 5 минут до выхода. Как они делят одну ванную и не вызывают экзорциста? Попробуем узнать в рубрике «Венера, Юпитер».
4: Да, здесь мы обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные темы, на разные вещи. Я тут наткнулась на один рилсик, который сильно рассмешил, и предложила взять это как раз на обсуждение. Mm. Если кратко, муж говорит: да приходите все к нам на майские праздники. И потом резко меняется картинка. Маленькая девочка держит за волосы маленького мальчика, ровесника, и говорит: заткнись.
3: Причем и рот ему тоже закрывается, знаешь, ладонью.
4: Нет, ну правда, это что, у вас у всех мужчин прошивка такая?
3: Да.
4: А пошлите все к нам.
3: Да.
4: А у всех девушек сразу реакция: у нас не убрано.
3: Причем...
4: А потом ты будешь посуду мыть.
3: Причем это забава универсальна. У меня на родине папа был. То есть он такой вообще. То есть отец... причем часто бывает, я приезжаю домой и встречаю родственника, которого вообще даже не знаю. Вот у нас родственный связь. И когда мне начинает объяснить он, что я двоюродный брат сестры, брат дедушки, то есть... То есть, пока он это говорит, я практически уснул. Так что, да, у нас такая прошивка, понимаешь?
4: Не щадите своих женщин. Мы-то любим, когда с нами все обговаривают. Давай сначала отойдем. Разумно ли нам к нам сейчас приглашать?
3: Причем он приглашает, а она готовит.
4: А, она готовит, потом на кухне тусуется, конечно. Ему-то что, он просто не задумывается об этом. И у нас есть просто классная история, которые с нами любезно поделились. Однажды один мужчина ехал в автобус и пригласил весь автобус к себе в гости.
3: Это true story? Настоящая история?
4: Да, да, да. И весь автобус пришел, самое интересное.
3: С каким перепугом?
4: Ну, я не очень поняла. А... Жена точно не поняла, в чем дело.
3: Погоди, а поездка была такая классная? Или что?
4: Это, может быть, был пати-бас.
3: Погоди, это автобус именно, ну, рилсовый?
4: Какой рилсовый?
3: Ну, рельсовый, да? То есть, когда,
4: рельсовый.
3: Да, рельсовый. То есть, после поехали из ВДНХ в Кукуево, и он всех...
4: Ну, насколько я поняла, да, я не вдавалась в детали.
3: Щедрая душа какая.
4: Весь автобус пригласил.
3: Ну, ты знаешь, почему по такому принципу работают мужики?
4: Да.
3: Потому что вселенная всегда вознаграждает...
4: За щедрость.
3: Да, за щедрость, конечно. То есть, как по-английски? Blessed is the hand that giveth and the one that taketh. Как по-русски перевести?
4: Не знаю. Ну, потратил весь ты семейный бюджет, ну и...
3: Рука, которая дает, будет благословенна. Венна, да. И... Да.
4: Я с тобой согласна. Но опять же, жена понимает, что у вас там 2 копейки до зарплаты, а ты такой: гулять так гулять.
3: Потому что потом это все вернется, понимаешь?
4: А, все, я поняла вашу философию
3: мужскую. В этом автобусе, прикинь себе, что один из них стал вообще, ну, главный вообще.
4: В автобусе?
3: В городе. И он приглашает его на работу, понимаешь?
4: Ну ладно, на самом деле, мне кажется, мы, женщины, вашу эту мужскую черту даже ценим и любим. Это очень мило, щедро с вашей стороны. Но обламываемся регулярно.
3: Катя,
4: ну куда деваться?
3: В этой стране, в России, столько добрых людей я встретил. Не представляешь. Я уверен, что это, наверное...
4: гостеприимных.
3: Да, гостеприимных. Я уверен, что молитва моей маме работает. Моя мама, главная фраза, то есть она, когда хочет тебе что-то пожелать хорошего, да, она говорит: пусть. Желаю, чтобы ты встретил в своем пути именно добрых людей. От этого все как бы пучком будет, понимаешь?
4: Да. Так, ну, самое время в нашем мужско-женском шоу тебе сказать что? Приходите все.
3: А приходите к нам все на радио DFM. Катя накроет стол. Я обещаю.
0: Это шоу «Разбудильники».
2: Саймон и Катя.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Оу, oh, yeah. Да-да-да-да-да. Давай, давай, come on.

0: Прогноз Погодина сегодня такой: меньше бубни и больше пой. Танцуй под хиты радио DFM в эфире и лопай окрошку на кефире.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью до плюс 12. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM. Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. «Белый лотос», набережная 6-й армии, 59, телефон 50 60 77.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-660.
6: Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине Стройландия.ру. Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте Стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
7: Чао, рагатти! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: разбудилники на радио DFM. Бррррр, буяка, буяка, хаюшки, дипляжники. Если твой отпуск пока существует только в фантазиях и заставке телефона, не падай духом, поддержим тебя в загарозаменяющее шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Оу, yeah.
1: И мы давно распределились по палаткам. Сай в палатке любители чая, я любителей кофе. И каждое утро этот самый кофе мне варит бариста из кофейни, которая располагается на первом этаже нашего офиса. И знаете что, ребята, мы должны вам рассказать историю про то, как важно делать то, что ты любишь, и любить то, что ты делаешь.
0: Mm-hmm. Особенно если это твоя работа, да?
1: Да, да, mm-hmm. Именно в профессии. Он регулярно, заранее, за 10 минут до открытия, принимает заявочку. Я первая в этой очереди.
0: Подтверждаю факт.
1: Чтобы ровно к открытию его кофейни у меня уже был готовый напиток. То есть я могу как можно раньше его выпить.
0: Причем, ребята, я сейчас скажу по секрету, он девчонкам нашим присылает сообщение. Вот, кофе будете?
1: Кофе надо?
0: Кофе надо. И причем он даже идет на целый шаг дальше. Он иногда даже приносит это сам.
1: На наш этаж.
0: То есть, когда он понимает, что девчонки не могут как бы, ну, оставить эфир, чтобы принимать благополучно, как это называется, топливо, что ли, октановое число. Допинг октановым числом 150, что ли, кофе. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да, и говорит, потом оплатите. Вот главное сейчас получить удовольствие и поскорее выпейте свой прекрасный кофе. Вот это, конечно, сильно подкупает. Mm-hmm. Вообще, когда человек в профессии делает чуть-чуть больше, чем ты от него ожидаешь.
0: Mm-hmm. Не то, что как так называемая мексиканская забастовка, да, или итальянская.
1: Когда ты делаешь минимум, да?
0: Самый крошечный минимум. И сидишь, и ждешь 6-6 вечера.
1: Да, это такое себе.
0: Да. Как его зовут? Саша, по-моему, да?
1: Да.
0: Саша, да? А Саш, ты красавчик, знай. Да, девчонки довольны. Я тоже, потому что, когда ты им заливаешь в бак вот этот напиток, они себя лучше ведут на работе.
1: Выгодно всем. Да. Да, вот наш бариста принимает заказы на кофе, а мы принимаем заказы на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как тебя зовут, из какого ты города и кого нужно разбудить без помощи кофе.
0: Но если ты чайный человек или пуэрный человек, тоже welcome в наш мессенджер. Я оставляю заявку на поздравление с днем рождения, короче. Через одну песню мы начнем и то, и другое. То есть и пробушка, и издеры, короче. Запомни, это кофе заменяющее шоу
1: «Разбудилники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, пи-па-па-па-ропу. Я брат от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец, Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Кому заказали пробушку, будем выяснять. Я отправляюсь в группу ВКонтакте. Ты куда, Сай?
2: О, я в мессенджере. Так, пишет, там уже пишет Аня. Привет, Катя и Сай. Разбудите нас, пожалуйста. Едем в школу. Я Аня и мой брат Ваня. А тут еще со мной моя мама Оля и мой брат Миша. А наша старшая сестра Вика... У бабушки еще спит. Разбудите ее тоже, пожалуйста. Город Красногорск.
1: Очень интересно, ничего не понятно. И зачем 2 июня ехать в школу?
2: А, ну, кстати, не у всех сейчас каникулы. Нет, погоди, да, не у всех сейчас каникулы. То есть у кого-то это удовольствие продолжается.
1: Назовем это удовольствием. Грызите гранит науки. Получается пробушка.
2: Да, специально для кого-то. А, для всех, для всей семьи. Но особенно для Вики, которая у бабушки. Сейчас... кушает вкусно, вернется с лишним КГ.
1: Прикатится.
2: Yeah, let's go!

0: Привет, Катя и Саймон. Разбудите моего мужа Александра. Пожелайте ему меньше ругаться и хорошего дня. Едем на работу. Мы из Саранска.
1: Ну, кстати, иногда ничего не заработает.
0: Пока не поругаешься?
1: Да.
0: Иногда нужно выплескивать.
1: Да.
0: Саша, поэтому можно.
1: Да. Саша, тебе легче точно станет. Хотя мы не рекомендуем детям этим заниматься. Но папа иногда можно.
2: Let's go! Саша, включи тусовку без мата.

0: Это настоящий звук стадиона, кстати.
1: Да.
0: Я наложил, присобачил. Видишь, эффект чемпионата есть?
1: Есть.
0: Прикинь, скоро уже, боже мой.
1: Зеленая атмосфера.
0: Футбольный праздник, ребят, я не могу ждать. Ладно. Ой, мы еще работаем, что ли?
1: Да.
0: Так, окей, пишет Татьяна у нас в мессенджере. Привет, Катя, Саймон, разбудите моего... А, нет, Алекс, погоди. А, ну, я тоже прочитала. Значит, дальше у нас... От кого тут у нас?
1: Это Костя Долженко, сообщение.
0: Давай.
1: Доброе утро, DFM. Разбудите мою жену Анастасию и моих двойняшек Леву и Федю.
0: Федя, Анастасия, включите тусовку. Загрузить трек, да?
1: А Левика забыли. И Левику.
0: А, и Левику тоже, да? Левик, включи тусовку.

0: go, go, go, go, go, go, shawty. It's your birthday. Go, shawty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' party. Ladies and gentlemen, скоро играем, Катя. Let's go.
1: Да, называется наша игра «Наушники челлендж». Мы будем врубиться в нее в нашем эфире. Сразу предупреждаем, будет громко.
0: Yeah.
1: Чтобы принять в ней участие и забрать фирменный мерч от Radio DFM, вам нужно отправиться в группу ВКонтакте или в наши мессенджеры, в личку в том числе, отправить туда рандомные слова в любом количестве. Эти слова я буду объяснять Саймону чисто артикуляционно,
0: да?
1: Не озвучивая их. Он будет догадываться, что я имею в виду. И на чем слове прозвучит гонг, кто-то победил.
0: Да, я уже научился читать по бровям, по губам и по зубам, Кати. Ну, не всегда это мне помогает, но в этой игре, конечно, получаем огромный кайф. Так что каждый человек может присылать по 20 слов, как часто мы делаем. Вы красавцы. Действуйте! Скоро вернемся. Это шоу «Разбудильники». Сибири-бам-бам-бам, сибири-бам. О-о, включи.
1: Тусов.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актадис 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Всем бодрячковый привет! Это кортизол понижающие и вечно летнее шоу «Разбудильники». В студии бодрая да нельзя Катя Бодрова.
4: Человек, который словил бодрячка, диджей Саймон.
3: Сейчас посмотрим, точнее послушаем, как Катины губы помогут мне или запутают сильнее любой автозамены в игре «Наушники челлендж».
4: Я думаю, ты заинтриговал всех. Наушники челлендж, да, спасибо всем тем, кто уже принял в ней участие. Что нужно было сделать? Отправиться в группу ВКонтакте или в наши мессенджеры, в личку в том числе, чтобы отправить рандомные слова. Их в течение минуты я буду объяснять Саймону артикуляционно. В это время Сай меня слушать не будет, будет очень громко слушать свою любимую музыку. И на чьем слове прозвучит гонг, тот слушатель и получит фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Угу.
4: Ну что, наушники заряжены?
3: Да, я очень подбираю трек и врубаю функцию активного Катя подавления.
4: Напоминаю, в этом шоу меня подавляют. Погнали?
3: А, почти. Так.
4: А, ты меня еще слышишь.
3: Оу!
4: Ну все.
3: Come on!
4: Человечек кайфует, значит, можем начинать. А, давай. Циркуль.
3: Как?
4: Циркуль.
3: Крыжовник.
4: Циркуль.
3: Как?
4: Циркуль.
3: Шур.
4: Цир.

0: Циркуль. Циркуль.
1: Хорошее слово.
2: Зарядка.
1: Зараза.
2: Зарядка.
1: Зараза.
2: Зарядка.
1: Саранск.
2: Зарядка.
1: Веранда.
2: Зарядка.
1: Капибара.
2: Зарядка.
1: Кабарга.
2: За.
1: За.
2: Ря.
1: За.
2: Ря.
1: Ра.
2: Дка.
1: Ты заразу говоришь. Ладно, следующее слово.
2: Следующее слово, давай. Пупырка.
1: Пупырка.
2: Да?
1: Пупырка. По губам просто обалденно вообще читается.
2: Ресницы.
1: О, это уже жесть.
2: Ресницы.
1: Как?
2: Ресницы.
1: Разбираться, разбойка. Следующее слово.
2: Инвентарь.
1: Финти. Как?
2: Инвентарь.
1: Наверняка.
2: Инвентарь.
1: Невротика.
2: Инвентарь.
1: Ой, блин.
2: Все, мы закончили.
1: Может, не вертите, нет?
2: Ну, нет. Нет. Это был инвентарь.
1: Кто мне такое слово загадывает?
2: Знаешь, что такое инвентарь?
1: Представляю.
2: Спортивное, например.
1: Что-то такое, да. То есть,
2: это маты, гантельки.
1: Это всякое барахло, которое имеет отношение к чему-то, да?
2: Да, да, да.
1: Вот,
2: да.
1: Инвентарь.
2: И спортивный инвентарь,
1: о,
2: например.
1: Сложно, по губам вообще никак.
2: Ладно, мы вернемся к этому слову и скажем, кто в итоге победил. Но вообще сегодня словечки специально, наверное, присылали самое сложное.
1: Меня уложит, да.
2: Первое слово. Циркуль.
1: Вау, что-то из школьной тюрьмы.
2: Да, да, именно оттуда.
1: Циркул, капец.
2: С пупыркой, удивительно, как ты попал.
1: Потому что я обожаю пупырышки, во-первых.
2: Лопать, да?
1: И, кстати, по губам просто четко. То есть, скажи еще раз, пупырка.
2: Пупырка.
1: Вообще.
2: С первого же раза, да, правильно ответил. Зарядка еще была.
1: О,
2: ты говорил что-то, зараза.
1: Зараза.
2: Но это было как будто близко.
1: Они, возможно, дали мне родственники.
2: А может, и близкие, когда делаешь зарядку, думаешь, зараза.
1: Зараза.
2: И вот. В итоге последнее слово, на котором мы остановились, инвентарь, прислала Света. Мы Свету поздравляем и отдаем фирменный мерч от радио DFM.
1: Это наш инвентарь.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Саша это Александра, то по идее Маша это Алекмандра.
1: Реклама на ДФМ.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
7: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И кто нас осудит, если нам лень работать летом? Мы подключаем к работе искусственный интеллект и начинаем рубрику «Нейрогрув». Здесь Саймон пишет музыку совместно с Ди на все случаи жизни.
2: Вау, Кать, лето наконец-то пришло. А теперь давай-ка представим, как будет звучать летнее стихотворение Есенина «С добрым утром» под музыку.
3: Воу.
2: Кто не видел лицо Кати, сейчас Катя просто... Так, давай послушаем, что получится. То есть мы обратились к нашему искусственному интеллекту, DE, и получается такой трек. Есенин featuring DE. «С добрым утром».
1: Подожди, а текст исключительно Сергея Есенина?
2: Да.
1: Он никак не переделал.
2: Ты примерно помнишь это стихотворение?
1: «Доброе утро» не помню.
2: Но ты знаешь, давай, наверное, вот я сейчас тебе припев пришлю, даже, и попробуй даже понять, что там вообще.
1: Сам просто озвучь немножко, пару строк.
2: Там старорусский вообще, то есть, когда такой русский язык вышел, я еще не родился. Вот, у плетня заросшая крапива.
1: Заросшая крапива.
2: Заросшая, да.
1: Обрядилась ярким перламутром, и, качаясь, шепчет шаловливо:
2: «С добрым утром». И куплетом уже идет: «Задремали звезды золотые, задрожало зеркало затона, брежет свет на заводи речные».
1: На заводы речные, хорошо, Сань.
2: И румянит сетку небосклона.
1: Единственный минус — ты не на стульчике стоишь.
2: А, для этого надо было стоять, да? Стать на стульчике. Ну что же, стоять будет DE сегодня женским голосом. В народном стиле, типа матушки, там в стиле реггетончики. Вот, послушаем и обсудим. Но это сюрприз будет.

0: Вот так вот, как ты думаешь, трек-то имеет возможность остаться у нас в шоу?
1: Мне нравится, как мы с тобой изучаем классику с помощью...
0: Только так,
1: пока. С помощью музыки в том числе. Это, кстати, классная идея для учителей литературы, например, как детям преподавать, да, с интересом русскую, классическую классику.
0: Что мы сделаем? Отошлем всем школьникам?
1: Или учителям?
0: Да, учат Есенина.
1: Родительские чатики ловите.
0: Оплетня, заросшая крапива.
1: Вспомнить классику всегда приятно. Спасибо, Сай, спасибо, Джи.
0: Теперь я этот текст уже более-менее знаю. С добрым утром, как минимум. Ну что, всем отличного лета. Вот так лето начинается. Вот.
1: Сергей Есенин в эфире Радио ДФМ.
0: Слушай, так грамотно написано, вообще круто. Я даже... Ладно, это все круто. Все круто. Не слышал
1: грамотный
0: раньше.
1: Грамотный мужик был.
0: Раньше не знал, теперь знаю. Большой респект. Ну что ж, зиба-зиба за внимание. Это шоу...
1: Разбудите.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умеритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-2. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
8: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей от Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: А поехали всей семьей!
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: А дальше тусовка.
16: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд-миксер! Тренд-миксер!
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь по-прежнему Катя Бодрова.
3: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: И сегодня у Саймона дополнительный статус «Тренд-миксер». Будем называть себя так. Рассказывай про актуальные тренды, которые сейчас вращаются в интернете. Что раздобыл?
3: О май гад, век живи, век обалдевай. Эстетика «Уставшая девочка» официально ворвалась в моду.
2: Уставшая девочка?
3: Да, теперь мешки под глазами – это не последствия жизни, а аксессуар.
2: Да?
3: Для попадания в этот тренд достаточно просто не выспаться, понимаешь? Модницы специально рисуют себе усталый взгляд, а люди с бессонницей сейчас смотрят на это все и требуют авторские отчисления. Как мы так научились выглядеть, как будто не выспались? А мы так по жизни вообще-то люди с бессонницей ходили, а теперь они не в тренде, а те, кто именно симулирует. Так что подытожим, если подытожиться, да, то есть главный модный тренд сезона выглядит так, будто ты закрыла квартальный отчет, воспитала троих детей и пережила под понедельник.
2: Девочки, мы наконец-то в тренде, да. И ничего для этого делать не нужно.
3: Не надо. Никакого макияжа не нужно. Жизнь уже все нанесла на тебя, понимаешь?
2: Я жду следующий тренд. Мешки под глазами, когда войдут, я буду вообще самый модный.
3: Не, уже здесь все. Это называется тренд. Как
2: это синяки.
3: Уставшая девушка. Девочка. Вот он сейчас в тренде. То есть мешки под глазами, новые аксессуары. И раньше же за фразу «Ты выглядишь уставшей» было обидно. Теперь это практически комплимент.
2: Ты выглядишь таким уставшим, Сай. Спасибо.
3: Приятно. Зиба-зиба за комплимент.

0: впереди. Прогноз погоды на сегодня такой. Меньше бубни и больше пой. Танцуй под хиты радио DFM в эфире и лопай окружку на кефире.
1: Реклама на DFM.
2: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. Белый лотос, набережная 6-й армии, 59, телефон 50 60 77.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
8: Димон Такси «Грузовой» 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси 333-666. Димон Такси.
9: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: разбудильники на радио DFM. Бррр, бум, шакалака, бонжур, дикурортники. Если утром ты, как и мы, выглядишь как мороженое, которое забыли в машине, не унывай, давай получай эффект дофаминного букета от шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я братуха, от другой мамы диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Тот самый мужчина, который дарит вам дофаминовые букеты в виде слов. Очень приятно.
0: Да, ты мне этот мир открыла, конечно, дофаминовый букет.
1: Очень красиво, кстати.
0: Да? Я сам заценил.
1: Что, 2 июня сегодня? Мне понравилось, как вчера, 1 числа, в первый день лета, мой приятель разместил у себя пост. Ну, ребят, что успели сделать за лето? Буквально за один день.
0: За один день.
1: Я могу сделать главный вывод, я тебе эту историю уже рассказала. Проводила первый летний закат. И встретила первый летний рассвет. Мы же с тобой рано просыпаемся.
0: Кстати, тебе не кажется, что мир делится на два лагеря, да? То есть люди, которые могут оценить закат как красивый досуг.
1: И даже заплакать.
0: Да, а другие помимо проедет вообще и пойдет за своей шаурмой и не заметит даже.
1: Будет еще и под ноги смотреть.
0: Да, закат, ладно, окей.
1: Ты сливаешься с вопроса. Ты что успел сделать за лето? Рассказывай.
0: А, за лето?
1: 2 дня, извините, прошло. Полтора.
0: Я вчера лесом с собакой. И просто...
1: Это была ваша первая летняя прогулка.
0: Да, получил массу неудовольствия. От укусов комаров. Блин, у меня в лесу они прямо такие уже упитанные вообще. Прямо здоровенные, летят как dragonfly.
1: Домашние комары.
0: Возможно, но они как быстро вообще выросли вообще.
1: А ты же сказал, что выполнил какой-то план, что тебя так обголодали за выходные, что они к тебе уже не притронутся. Не работает.
0: Ну, 2 дня только работало. Вот. На 3-й день они уже поняли, что, блин, я вкусный. Понимаешь, уже копченый идет, знаешь.
1: Пока Саймон чешется, ты отправляй заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить.
0: Между прочим, 10 тысяч шагов с комарами, да, с комариным укусом. Ну что же, да, поступает то же самое у нас в мессенджерах. Присылай поздравления с днем рождения. Если текст есть, я прочитаю. Если нет, заказывай близких по-хорошему. Пройдет 1 песню, мы вернемся. Это шоу!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Кому же заказали заявки, пробушку? Будем выяснять, я отправляюсь в группу ВКонтакте, вижу под последним постом.
2: Так, и у нас в мессенджере, что у нас есть? У нас есть леди Юлия. Юлия пишет: «Доброе утро, Катя и Саймон, подбодрите мою доченьку Веронику. У нее сегодня экзамен. Всем добра и позитивного настроения, мама Юлия из Кувандика».
1: Mm-hmm.
2: Или Кувандика.
1: Кувандика, я думаю.
2: Кувандика.
1: Ну что, когда человек сдает экзамен, нужно ругаться на него. Давай мысленно будем. Хотя бы.
2: Как бы ругать ее дочку-то? По-хорошему. Ну давай, плохая девочка.
1: Экзамен на пятерку.
2: Блин, там есть такая песня.
1: Да ладно, можно подбодрить ее хорошим словом. Ты умница.
2: Умница.
1: Да.
2: Да? Окей.
1: И нарисовать плакатик.
2: Да, умница и плакатик, да?
1: Плохая девочка.
2: Как скажешь.

0: Ога, угу, оге, гиагу.
1: Когда подрастет, будут другие страшные аббревиатуры.
0: ЕГЭ, Кат, их так много, я даже не пойму.
1: ЖКХ, например.
0: Да, я не знаю, чем они все отличаются. Вот, так что, не пуха, не пиру.
1: Привет, Катя и Сай, работаем в общепите. У нас сегодня генеральная уборка. Разбудите, хотим заряд бодрости на весь день. Мы из Томска, слушаем вас ежедневно, пишет Оля.
0: То есть общепите, значит, все пьют оптом, да? Как? Там, да?
1: Именно.
0: Да? Лимонады летные. Ну что ж, поехали. Пьем оптом лимонады и включаем тусовку. О, как мы ждем футбола-то, а? Самба де Жанаре. Да?
1: На-на-на-на-на-на-на. Рьеху!
0: Скрья! Я! Вообще, да? Какие барабаны вкусные. Эх. Ребят.
1: Ну же, гол. Ой, пробушка. Следующая.
0: Гол забили. Ну что же, Михаил пишет, разбудите меня. У нас мессенджеры. Вот, до сих пор не проснулся. Еду на работу. А в голове будто до сих пор вижу сон. Я еще из Санкт-Петербурга.
1: Не спать. Всем привет из Краснодара. Разбудите проезд Репина 20.
0: Вау.
1: Сына Марка и жену Катю, просит Дмитрий Логинов.
0: Вау, а Репина там рэп читают, да? Репина.
1: 20 человек, причем Репина 20.
0: Вау, круто. Ну что ж, Репина, включай рэп и в тусовку. Let's go.

0: Караоке!
1: Да? Поем как умеем.
2: Нам не надо ехать в караоке, оно вот прям в эфире радио делает.
1: Нам с тобой как-нибудь сгонять туда. И как начнем петь, нам дадут деньги, чтобы не петь больше.
2: Обязательно запечатлим это на камеру.
1: Да.
2: А пока набирай телефон прямого эфира, если хочешь заполучить фирменный мерч от Радио DFM. 8-495-956-101-2.
1: Угу. Вроде четко все сказано, но я промазал пару цифр, я не расслышу.
2: 8-495-956-101-2.
1: Теперь до Африки дошло. Ну что ж, это шоу

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: What's up?
3: What's up?
2: Вазав, ди солнечный курорт. Это летний утренник для взрослых с витамином D под названием шоу «Разбудильники». Здесь одна из наших аниматоров, Катя Витамин Д. Новна Бодрова.
4: Давай ты будешь витаминчиком С. Диджей Саймон.
2: И тоже один из аниматоров. Котлета Дав, Суполет, Борщемешалник. Вот кухонные утвари, которых не хватило нашим бабушкам. Их придумали в игре «Фейканутые».
4: Назовем их так. Утвари.
2: Утвари.
4: Не утварь, а утвари. Сегодня мы будем генерить другие идеи совместно с другим игроком. Давай узнаем, кто на линии. Алло, привет, как тебя зовут?
5: Привет.
2: Привет.
4: Юля.
2: Юля!
4: Ты откуда?
2: Да.
5: Краснодара.
2: Краснодар.
4: Мы уже передали приветик по адресу Репина 20. Ты не там находишься?
5: Нет, это не я.
2: А погоди,
5: это не мы.
2: Репина
4: в Краснодаре.
2: Да.
4: Угу.
2: Вау.
4: У вас правда есть улица рэперов?
2: Вау, прикольно.
5: Ну, у нас много улиц и рэперов, и рокеров. Особенно после последних затяжных дождей.
2: Окей.
4: Ну что, ребята, у нас впереди игра «Фейканутая». И сегодня мы с вами будем придумывать фейковых родственников. Вот ты нам, Саймон, брат от другой мамы. Это настоящая родственная связь.
2: Ну, это да. Это правда, конечно, цепочка там длится несколько поколений.
4: Да, да. Но мы сейчас с вами будем придумывать что-то несуществующее. Я думаю, это будет весело. У нас на это одна минута. Вопрос только в какой очередности.
2: А, ну, как ты начнешь? Юля, ну, как к этой игре ты... как ты оцениваешь уровень подготовки? На 5 баллов? Или на...
5: Я вообще, я не представляю.
4: Супер. А, давай небольшой тест. Давай небольшой тест. Так. Кто такой деверь?
5: Это брат мужа.
2: Брат мужа?
4: Да!
2: Я этого
4: ты
2: не знал. Вот. И там еще какая-то головка, да, по-моему, еще?
4: Заловка.
2: Заловка, I'm sorry, заловка. Вот.
4: Это сестра мужа.
5: Вот. Ты, ну, да, это сестра
2: ты сейчас мужа. Нас послушаешь, и тебе легче будет играть. Значит, Катя начинает, я, а потом уважаемая Юлечка.
4: Ну все, это
2: краснодарская.
4: На ком прозвучит гонг, тот и продул, предупреждаю. Поехали.
2: Головка, господи.
4: Давайте, пра-пра-пра-пра дядя по гаражу.
2: Йо! Неплохо, принимаем. А у меня будет свекровнук.
4: Свекровнук?
2: Да.
4: Интересно.

0: В одном теле.
1: Юля.
2: Так, а у меня будет...
1: Это что-то нецензурное было?
2: У меня будет мама-баба-баба-баба-баба-Юля.
0: Баба-мама-Юля.
2: Мама-бабушки, да, Юля, вот так.
1: Это если кратко.
0: Да, это называется матушка земли. Так, браво, молодец.
1: Давайте, недалекий родственник. Есть дальний, а пусть будет недалекий.
2: Звучит как-то не очень.
0: Но как вариант есть, да, принимаем.
1: Как есть, ребят, как есть.
0: У меня будет тетест.
1: Тетесть?
0: Тетесть. Тетесть в одном флаконе. Так.
1: Тетесть будешь? А Юля?
2: Недалекий родственник.
0: Так.
2: Дорогой братюля какой-нибудь.
1: Неплохо.
0: Ну, братюлядор, да, братюлядор.
2: Ну, братик, дорогой братюля, что-нибудь типа этого.
0: Хорошо. Ну, я же сказал, ты нас послушаешь и нормально сыграешь. Молодец, браво.
1: Я хочу взять удар на себя и последний сказать. Пятидесятиюрдный заловник. Вот.
0: Вау.
1: Как вам?
0: А ты удивишься, что она будет заловник? Он будет из Африки.
1: Да?
0: Да. Если считать 50 поколений, точно, наверняка, мои родственники тоже.
1: Не исключено.
0: О, я хотел совет Тёша, кстати, Тёша, который всегда советует, то есть совет Тёша.
1: Это тоже, да.
0: Ну, это уже после гонга.
1: Мы неплохо поработали с вами. На самом деле, гонг прозвучал на Юле, но мы взяли удар на себя. Да, и решили вручить Юле за труды умственные. Фирменный мерч от Радио Диафа.
2: Спасибо, спасибо.
0: Юлия из Репина. Ну что ж, есть...
1: Да не из Репина она, из Краснодара.
0: Ты же сказала, она из Репина...
2: Я хочу передать привет.
1: Привет на улицу Репина.
0: А, окей, тогда привет. 7 секунд.
2: Нет, я передаю привет на улицу Ставропольскую. И я желаю нашим краснодарцам, чтобы наконец-таки мы почувствовали лето, потому что у нас весь май и начало июня, как ноябрь. Дожди, дожди, дожди. Хочется лета. Краснодарцы, всем лето. Всем привет, хорошего настроения, самочувствия. Погоды хорошие, слушайте DFM.
0: Зиба-зиба. Ну,
1: получается, Юля сестра другой мамы. У нас тоже в Москве как бы.
0: Ну, налаживается, да.
1: Постепенно.
0: Дай нам краснодарскую погоду поносить.
1: Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему на ногах ногти, а на руках тоже ногти, а не рухти?

0: Будильники на Радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Пересаживаемся в драндулет времени.
2: Молодец! Наконец-то!
1: И отправляемся в прошлое для того, чтобы отыскать, разыскать и презентовать вам, друзья, оригинальную версию популярного сегодня трека. Ну, этим занимается Саймон, я только созерцаю.
2: Ну, Кать, молодец! А то раньше просела суперкар в прошлое.
1: Бизнес-класс.
2: Да. А нас так там не поймут, понимаешь? Поэтому лучше приезжай туда.
1: По-скромному, да?
2: Да, поскромнее, конечно. Сегодня на нашем драндулете времени отправимся в поиски хита корпоративов, под которую часто ко мне, ну, как диджей, подходят и говорят: музыка тогда была лучше.
1: Нормальную песню поставь.
2: Да. Или диджей, поставь что-нибудь, где есть бит. Я такой слышал.
1: А, и такое?
2: А я всю ночь играл там, где бит был.
1: То пожалуйста, есть... составь список вот этих обращений к диджею самых
2: фраз,
1: популярных.
2: Да? Давай, хорошо, договорились. Так что, как обычно, слушаем два ремейка, а потом первоисточник. Первый ремейк — это трек «Две штуки» 26-го года. Никита Райз, Рома Абсент и Эрис. Тик-тик-так.
1: Слушай, чувак.
2: Да, и у нас кто-то играет...

0: Но трек звучит как знакомый трек, но что-то непонятно, что он там пробубнил.
1: Я миллениал. Мне это понятно.
0: Ну, язык какой-то не русский, по-моему.
1: А, сам язык, да, да. Сам язык не очень понятен. Ну, ты разузнал? Что за язык?
0: Да. Потом расскажу обязательно, да. Да, целое расследование вообще было.
1: Ладно, ну, есть еще промежуточная версия?
0: Да, конечно. Он как раз и есть самый раскрученный. То есть многие ошибочно принимают его за оригинал.
1: Так.
0: Да, это хит 1997 года. Мурат Насиров, «Мальчик хочет в Тамбов».
1: Это не оригинал?
0: Нет, сестренка. Да, прикинь.
1: В любом случае, включи и хочу поностальгировать.
0: Окей, погнали.

0: Масырова.
1: Ну, кстати, очень достойный ремейк. Просто топ.
0: Так, мне теперь интересно, что являлось оригиналом.
1: Ты говоришь, как, сейчас как я пою под Масыров. Слова не знаю, но хочу именно
0: примерно.
1: Ну что ж, угадай, как всегда у нас уже в этой рубрике, когда вышел оригинал. Всегда есть подсказка. В том же году, что и хиты «Иванушки международные», «Тучи», «Татьяна Буланова», «Ясный мой свет» и «Линда Ворона».
0: 95-й.
1: Почти!
0: 4-й.
1: Прибав один.
0: 6-й.
1: В 96-м году без подсказки. Браво, Катя.
0: Ну, Иванушки международные всегда хорошая подсказка. Так.
1: Ну что же, так, это хит 96-го года бразильской поп-группы. Карапишу.
0: Карапишу?
1: Вот так называется пища, да? Для ума. Карапишу. Тик-тик-так. Слушаем, а потом я вам объясню, о чем вообще эта песня. То есть на бразильском. Погнали. Карапишу 96-го года.

0: самом деле это
1: бразильский ответ. Вопросики по правам, там все порешали, интересно.
0: Скорее всего, да, потому что, ну, музыка-то, они там все инструментали отдали. Вот бразильцы.
1: Ну, он же прям говорит на бразильском «Тамбов».
0: Созвучно просто. А знаешь, о чем песня? Песня про культуру Амазонии. То есть сама песня призывает забыть о заботах и отдаться ритму танца. Тик-тик-так. Это звукоподражание стуку барабанов, задающих пульс фестиваля.
1: Аналог Акуна Мататы.
0: Что-то в этом роде, да. Или кумбая, да, вот. Мир во всем мире празднуем.
1: Ну, никогда из нашего мозга ты не уберешь эту фразу. Мальчик хочет в Тамбов.
0: Поэтому на бис что слушаем?
1: Конечно, Насырова.
0: А, Насырова слушаем. Давай. В 97-м году «Мальчик хочет в Тамбовище». Слушаем, что у нас.

0: Да. Слушай, редкий случай, как давно. Ремейки, кстати, он даже ноты брал покруче, чем в оригинале.
1: Да, это правда.
0: Да, а то бразильцы там, то есть пока тусовались. Карапишу, запомнила, да?
1: Карапишу.
0: Карапишу. Тик-тик-так. Вот так называется оригинал.
1: Это было суперинтересно. Спасибо тебе. Развеял мои неправильные суждения. Я думала, что Насыров был оригой.
0: Мы же еще раз будильники. Мы же будем извилины. Вот. Музыкальные извилины. Ну что ж, зиба-зиба всем за внимание. Всех собрали. И Мурата, и Карапищу, и Никита Райз. Скоро вернемся. Будьте добры и наслаждайся летом.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте

0: круглосуточно, да?
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум «Техно Плюс». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл» в сети на сайте «Хавейл.ру». 13+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: С интриги начинается рубрика «Киносай» в шоу «Разбудильники». Здесь Саймон рекомендует нам сериалы, фильмы на каждый вечер буквально, поэтому успевайте только записывать в заметки. Отдельное тебе спасибо за «Паука Нуар». Я сейчас смотрю. Потрясающе.
3: Тема,
2: это
3: вообще
2: искусство.
3: Ну только скажи, что в черно-белом варианте.
2: Ребят,
3: только черно-белый вообще работает с этим фильмом. Mm-hmm. Вот как раз в лучших традициях нуар, да? Mm-hmm. Нуар. Ну что ж, сегодня в «Киносай» один сериал от киновселенной Marvel и один мясной голливудский фильм от молодого русского режиссера из Санкт-Петербурга.
2: Wow.
3: Вообще, да. А если любишь кино, не забудь затариться у меня в мессенджере DJ MC Simon. Итак, начнем с сериала киновселенной Marvel под названием «Чудо-человек». Не смотрела?
2: Mm-mm.
3: Mm-hmm. Ну, напоминаю, что это не муж чудо-женщины. Вот это чудо-человек.
2: Его звали Чудо-Юда.
3: Чудо-Юда. По сюжету два актера-неудачника пытаются пробиться в Голливуд. Это уже сюжет идет. Один супергерой, который скрывает свои способности, потому что таких больше не берут на работу. Да. А второй сбитый летчик по имени Мандарин. Помнишь Мандарина?
2: Нет.
3: Он играл как раз главным злодеем в фильме «Железный человек 3».
2: Ау.
3: Такой бородатый такой.
2: А, теперь поняла.
3: Это Мандарин, да. То есть Мандарин снимается в этом сериале. Эти ребята мечтают не спасать мир, а сниматься в кино. Получилось довольно смешно и душевно. В главных ролях Яхья Абдул-Матин II и легендарный актер Бен Кингсли.
2: Смотрим.
3: Следующий фильм. А теперь голливудское месиво под названием «Они придут за тобой».
2: Звучит уже жутковато. Налоги? Фильм про это?
3: Не совсем, но ты правильно мыслишь, ты правильную сторону. То есть кинчик непростой. Режиссер 36-летний питерец Кирилл Соколов.
2: Не слышал про такого режиссера.
3: И Кирилла не знаешь, и кинчик не смотрел,
2: нет,
3: да? Но, кстати, Кирилл получил от меня вообще большой респектуха вообще за кинчик. В главной роли Зази Битц. Зази Битц мы ее помним из фильма «Дэдпул 2». Вот она играет главную женскую роль там.
2: Ага, поняла.
3: Вот, Зази Битц. Ну что ж, итак, по сюжету. Девушка устраивается домработницей в огромный элитный дом. Дом оказывается не таким уж простым. И девушка тоже.
2: Подождите, это не Сидни Суини?
3: Нет, не Суиничка.
2: Ладно.
3: Не Суиничка. Вот, это Зази Битц. Вот, поэтому, когда в первую же ночь на нее нападают хозяева в мантиях и масках свиней, в шоке остается не только она одна. И хозяева тоже в шоке. Что за дама пришла к нам?
2: Вау.
3: Да. Так что Соколов...
2: Не позавидуешь.
3: Очень мясной фильм, кстати. Месиво, если
2: подожди,
3: любишь такой
2: фильм.
3: Подожди,
2: это же ужасы?
3: Это экшен. Ужастик, триллер, все в одном.
2: Угу.
3: Кстати, Соколов, он идею придумал вместе с женой. Они переехали в дом.
2: Так.
3: То есть в новый дом.
2: Это они так прикалывались над домработницей или что?
3: Не совсем. Он с женой, они просто прикалывались. Если вдруг там мы попали в дом, где одни сектанты живут, то есть если, как это будет в кино выглядеть?
2: И раскрутили идею.
3: Да.
2: Mm-hmm. Вот муж и жена, одна сатана.
3: Да. Одни штаны?
2: Сатана. Иногда, а и одни штаны.
3: Кстати,
2: по-разному
3: для вдохновения они посмотрели старый фильм, называется «Ребенок Розмери».
2: Mm-hmm.
3: Вот Поланский. Вот и вот он снял такой мясной под названием «Они придут за тобой». И еще сериалчик. Какой еще сегодня был, помнишь?
2: Марвеловский.
3: Да.
2: Напомни.
3: Не муж чудо-женщины, а...
2: Чудо-человек.
3: О!
2: Смотрим.
3: Ну, как настроение?

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу, леди и джентльмены, дамы и господа, погнали!
2: Рэп

0: Куна кефирие.
1: Реклама на
2: Дифа. Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
3: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27, телефон 265-400.
6: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и сегодня мы по-настоящему сходили с ума. Ну, например, слушали стихи Есенина в стиле реггетон. Было? Было. Угу. Кроме того, поняли, что прошивка всех мужей – звать всех к себе домой, когда у вас не убрано.
2: Ну, жизнь благодать.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорится, человек, который запутался в днях недели – it's Friday again.
2: It's Friday, not today.
1: Сегодня вторник.
2: Ну что ж, я брат от другой мамы, Диджи Саймон, черный перец, Акбала, о, Мэри Окуланджа. Ди, народ, желаю, чтобы комары этим летом кусали только друг друга. А отпуск случился раньше нервного срыва. Зиба-зиба, что был с нами. Я на связи в соцсетях, как Диджи МС Саймон. Латинскими буквами обнял, приподнял и не уронил. Целую, люблю, не могу.
1: А также мы напомним, что у нас в Максе есть стикер-пак с разными наклеечками. Ну, например,
2: уи!
1: Или пока!
2: Кать.
1: Что?
2: Ну, Катя, или пока, Катя?
1: А, нет, там просто пока.
2: Да, пока.
1: Мы остановились на этом.
2: Окей.
1: В общем, скачивай себе этот стикер-пак и отправляй родным, близким. Нам будет дико приятно. У нас на этом за 3 часа прямого эфира, в общем-то, все. Но тусовка в любом случае продолжается.

На Радио ДФМ. Ну и я, Тимур Белов, давайте тоже не буду отставать. Ну и подкину вам поводов для веселья. Ну а праздников сегодня уж точно хватит на то, чтобы, ну, как минимум, одно событие какое-нибудь выделить и отметить, и приподнять себе настрой, да и всем окружающим. Внимание, День лысых мужчин отмечается 2 июня, поэтому если на вашей голове уже давно там виднеется остров, озеро, вы тоже имеете отношение к этому празднику, но, собственно, у меня у самого уже давно намеки на это есть. Поэтому с праздником не только себя, но и Джейсона Стейтема, Юрия Борисова, Сергея Брунова и, разумеется, Скалу Джонсон. Ну, и вас, если вы тоже можете уверен, так, знаете, провести ладонью по своей голове и при этом не нащупать ни одного волоска. Принимайте поздравления, поэтому повод есть, нужно обязательно отметить. Сделаем давайте это под музыку. Отличные треки у нас впереди. Инна, Amazing, девушка, которая умеет зажигать, и также Медуза, Don't Wanna Go Home, впереди здесь на Радио ДФМ. Включи тусовку, включи летнюю тусовку.

0: Исследование, в ходе которого выяснилось, что комары выбирают жертву не случайно. До этого думали то, что по группе крови как-то комары, знаете, определяют вот эту самую жертву, которую начинают кусать. Но нет. Они еще на расстоянии проводят анализ запаха кожи, и некоторых людей они любят гораздо больше, в 100 раз сильнее из-за уровня карбоновых кислот. Также насекомых привлекают бактерии на коже, поэтому душ помогает ненадолго, говорят ученые. Ну и самое главное заключение от ученых. Самки комаров за десятки метров улавливают углекислый газ. Так что во время прогулок контролируйте себя, чтобы комары не покусали.
1: Реклама на Дифа.
2: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
3: Весенние акции от Стройландии. С 1 апреля по 30 июня. Диван-книжка «Ривьера» по цене 19 990 рублей. Диван-кровать «Нео» по цене 35 990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Какой номер набирать? Сейчас сообщу. 8-495-956-1012. Если набирать его как можно быстрее, ответить абсолютно всех. Потому что если вы будете первым дозвонившимся, именно вам играть будет на брейк и получать подарки. Еще раз номер 8-495-956-1012. Набирайте. Пусть вам

совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru.

0: 10% на отели, самолеты и поезда. Ту-ту, приложение для путешествий номер один.
1: В бизнесе важна гибкость, а бизнес-правильный от Сбера. Гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники.

0: бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес поможет. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда. Ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь группу пересказать всем им. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов, любимые номера и говори без имена. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможности еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите себе на альфа-банк.ру. Деньги получат лучшие истории. Алло, Альфа-банк.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляется ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Снова в Казани. При поддержке «Радио ДФМ» состоится третий этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффект незаметный поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РТС Open. Казань Ринг Каньон. Билеты на тикет.в дрифте.ру. 0+.

Это воплощенное в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, 108, ОГРН 102-773-9000.

0: принимает участие девушка Диана, офис-менеджер из Иркутска, который сегодня находится на рабочем месте. Вот понимаете, какое чудо? У него появилась свободная минутка, чтобы принять участие в кинобрейке. Привет, Диана, доброго дня, желаю тебе.
1: Привет.
0: Привет.
1: Доброго дня.
0: Ну давай. Рассказывай. Спасибо за пожелание. Рассказывай, как у тебя там обстановка на рабочем месте? Чем занимаешься интересным?
1: Ой, да все отлично, работаю. Слушаю радио параллельно.
0: И параллельно играешь, чтобы получить подарки. Ну, хорошая у тебя работа и хорошая игра. Три подсказки, по которым, собственно, ты должна сегодня будешь угадать загаданный фильм, сериал или актера. Сегодня я для тебя загадал фильм. Эти самые три подсказки готовы. Я надеюсь, ты тоже.
1: Готово.
0: Ну, в таком случае мы начинаем.
2: Подсказка первая.
0: Итак, Диана, так как в этот день 71 год назад был основан космодром Байконур, я решил тебе загадать фильм на космическую тему. В общем, сюжет такой. Двое космонавтов пытаются выжить в открытом космосе. Ну, если говорить коротко. Такой вот сюжетик.
1: Поняла, дальше.
0: Поняла, что не поняла пока, да?
1: Да.
0: Я так... Хорошо.
2: Подсказка вторая.
0: В этом фильме очень много компьютерной графики, включая нашу планету Земля и космос. Все это графика, все это нарисовано, но актеры хотя бы настоящие. И главных героев тут зовут Райан Стоун, это девушка, прошу обратить внимание, и Мэтт Ковальский, это ее коллега. Что-то прояснилось там у тебя?
1: Следующая подсказка.
0: Пока ничего. Ну, следующая подсказка будет последней, поэтому будь предельно внимательной.
2: Подсказка третья.
0: Ну и чтобы окончательно уже определиться с ответом, я предлагаю послушать небольшой фрагмент из этого фильма. Может быть, вот как раз-таки он тебе поможет. Внимание сюда. Слушаем.
3: Ковальский, слышите меня? Ковальский, я вижу. Ковальский, я вижу цель. Я вижу китайскую станцию. Нет, это МКС. МКС.
0: Ну вот, собственно, и все. Как ты думаешь, какая картина была загадана именно сегодня? Какой фильм?
1: Мне кажется, это фильм «Гравитация».
0: Это как ты поняла? По третьей подсказке?
1: По именам героев. По актерам.
0: Понятно. Давай проверим, «Гравитация» это или нет. Ответ принимается. Ответ. Абсолютно правильный! Да!
1: Ура!
0: Это был фильм «Гравитация» с участием Сандры Буллок и Джорджа Клуни в главных ролях. Да, всего два актера, зато какой фильм, оторваться просто невозможно, напряжен и скрывать не буду. Когда я смотрел эту картину, я прям, у меня ладошки все вспотели, коленки дрожали. Так сильно переживал за этих героев. Я так понимаю, фильм это смотрела ты, да? Диан.
1: Да.
0: И
1: да.
0: Прям герой всех запомнила. И Райан Стоун, и Мэтт Ковальский, и все такое.
1: Ну да.
0: Ну да, хорошая у тебя память. И, собственно, за такую хорошую память я тебе с большим удовольствием вручаю наш фирменный мерч Радио ДФМ. Мои поздравления. Победа в кинобрейке сегодня была за тобой, Диана. Молчание.
1: Спасибо большое.
0: Я так понимаю, это знак согласия. И радость одновременно. Все в одном комплекте.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Right. Но впереди у нас ожидаются треки, которые кому-то помогут выровнять температурный режим. В этом я уверен на все 100%. Клебастани, Castle in the Snow. Ну, если вдруг сломался кондиционер, эта работа придет на помощь. Так, знаете, охладить немножко. Ну, а если вам хочется подвигаться, то еще раньше Пнау и работа под названием «Стю Курасон», слушая которую уже невозможно точно устоять на месте. Вот можете проверить. Между прочим, еще и можете поддержать в нашем DFM Top 30 этих ребят. Пнау, «Стю Курасон». Заходите, голосуйте, выбирайте лучших. DFM.ru, DFM Top 30. Вам точно там понравится.

0: автомобилей. Citroën Ami, так называются эти автомобили, те самые машины, которые могут разгоняться до максимальной скорости 45 км в час. Так вот, 100 кругов преодолели эти тачки. Я не знаю, сколько по времени продолжалось это соревнование, но после этой гонки ни у кого не зашкаливал пульс, все были спокойны, особенно зрители на трибунах, и мне кажется, еще спокойнее они были, чем до начала гонок. Ну, вы представляете, да, 45 км в час так медленно-медленно продвигается. Вы такие малюсенькие машинки, поэтому, если вы прямо сейчас толкаетесь в пробках и продвигаетесь вперед со скоростью черепахи, вы особо там не нервничаете, знаете, вы просто принимаете участие в самой медленной гонке в мире. И это тот момент, когда нужно просто успокоиться и получать наслаждение.
1: Реклама на Дифа. Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. «Белый лотос», набережная 6-й армии, 59, телефон 50 60 77.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центр 54 54 54.
4: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212 444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. DFM.

0: лучшего на свете нету, еще и знаете чего? Вот такого любимого занятия, как отправлять музыкальные заявки в Ом-Ом Рандом. Пишите 965-115-5-115. Все принимается в Максе. Набирайте прямо сейчас, какой трек хотите послушать. Вполне возможно, рандомайзер выберет именно вас.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Oh, yeah. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7-965-115-51-15. 965-115-51-15.

0: Рандом.
1: Судя по тому количеству заявок, которые вы отправили в Макс, рандомайзер сегодня остался доволен. Очень много, причем самых разнообразных предложений. Давайте некоторые посмотрим. Вот, пожалуйста, трек под названием «Нам» от Дмитрия. Такая музыкальная заявка из Барнаула. Требует он поставить Linkin Park. Еще один Дима пишет «I Against It», «Mos Def» и «Massive Attack», «LB1» и «Lines», «Tight Bones», «Motti» by «India Shade», «Alessa», «Sasha», «Destiny». Тоже такая музыкальная заявка. Александр пишет «Linkin Park», «What I've Done», «Paul Van Dyke», «Let's Go». Это уже Екатерина. Я напоминаю, ваши сообщения принимаются на номер 965-115-5-115 в Максе. Напишите, пожалуйста, какой трек сегодня хотите послушать в рандомайзере. Второй летний день как-никак. Настроение у вас какое? Пожалуйста, на этот раз повезло у нас Людмиле. Ну, настроение у нее точно летнее. By India и мод Шате. Людмила, сколько раз ты послушала этот трек и все еще не наслушалась? Признавайся. Раз 150 на репите, я так понимаю, да? Ну, оригинальную версию ты слушала, а вот у меня есть тут предложение. Так, о, да. Есть предложение послушать ремикс. Давайте это сделаем. By India Mod Shade. Здесь на Radio DFM. Слушаем прямо сейчас.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью до плюс 12. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: DFM. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51 20 20.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: сделан, вот еще бы сделать выбор относительно сегодняшнего праздника, отмечать его или нет. Вот сами подумайте, сегодня 2 июня, день свалить из офиса пораньше. Ну, согласитесь, все-таки такой праздник бывает только раз в году, поэтому, ну, было бы весьма как-то глупо сказать, я не буду отмечать этот праздник. Вот только сделайте это незаметно, ладно? Чтоб никто не видел, особенно те, кто привык там задерживаться на работе, ну, те самые трудоголики, которые посмотрят на вас и скажут, ой, я тебя не понимаю. Да. Праздник. День свалить из офиса пораньше. Не звучит как красиво. Прям настроение поднимается. Давайте его отметим сегодня. И сделаем это под музыку. Кайли Миноу, Кайли Фабен будут следующими здесь, на Радио ДФМ. Будут нас подготавливать к уходу незаметному. Угу. Не забудьте выключить комп.
1: Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.

0: вам сегодня реально немного сложновато, может быть, работа тоже давит своей ответственностью, то, дорогие друзья, воспользуйтесь простым способом снять тревожность. Говорят, помогает, но я лично сам еще пока не пробовал. Вместе с вами хочу попробовать. Для того, чтобы снять тревожность и снизить кортизол, необходимо высунуть язык на 40 секунд. Считается, что это упражнение убирает напряжение в шее, это раз, а потом запускает процесс восстановления в нервной системе. Так что, если вдруг вы увидите людей, которые практикуют нечто подобное, относитесь к этому спокойно, вполне возможно, они просто снимают стресс, особенно на работе. Короче, высунуть язык на 40 секунд. Да. Угу. Только 40 секунд, так продержаться. Нужно попробовать. А вдруг действительно помогает? А вдруг работает?
1: Реклама на Диво. Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
2: Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Так давайте и квиз не будем задерживать, собственно, да? Все у нас по плану, поиграем уже в самом ближайшем будущем. А чтобы эта самая игра всеми любимая состоялась, необходимо ваше непосредственное участие. Вы это прекрасно понимаете без меня, поэтому звоните 8495-956-1012. Успейте дозвониться, чтобы стать участником сегодняшнего именно квиза и показать высший класс, высший пилотаж. 8495-956-1012. Набирайте прямо сейчас, и пусть именно вам сегодня повезет. Удачи!
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show on DFM. Импровизация высшей пробы.
2: Ой, конечно, вот завидуешь иногда людям, у которых есть дача. Но как подумаешь о том, как там все придется убирать. Вот классно все-таки приезжать в гости. Приехал на все готовое, уехал.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: Нет, мы, вы знаете, мы ничего не будем сажать. Дача для отдыха. Потом приезжаешь к ним, у них там уже картохой все абсолютно засеяно, и кабачки вручают. Вот это стопроцентная жиза.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама. On DFM.

0: круглосуточно.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Аутобанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах, акции, размер кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что Радио DFM.

0: Галины, которая занималась целый день уборкой и тут решила расслабиться. Йошкар-Ола с нами на связи. Галина, привет, доброго дня.
1: Привет.
0: Галя, ну слушай, если ты решила расслабиться в квизе, я думаю, что этого не получится сделать, потому что на протяжении одной минуты ты будешь отвечать на мои вопросы, а там, как говорится, не до расслабления. Ну или ты как-то, вот, может быть, абсолютно спокойно, так не спеша возьмешь и за одну минутку, например, 7 правильных ответов. Вот скажи, пожалуйста, это в твоем духе или это все-таки всегда такая напряженная?
1: Да нет, я, конечно, волнуюсь. Хотелось бы на расслабоне, но навряд ли получится.
0: А давай мы попробуем, давай мы проверим, получится у тебя сегодня на расслабоне или нет.
1: А времени-то мало.
0: Времени мало, но я понимаю, что времени было мало у Николая, который принимал участие вчера. Он дал только 3 правильных ответа, поэтому у тебя велики шансы его опередить. Например, четверочку получить хотя бы. Галин, будем стараться?
1: Будем пробовать.
0: Все, давай будем пробовать. 2 минуты начинается прямо сейчас, и я тебе желаю удачи. Внимание, первый вопрос. 2 июня отмечается День воды. Как произносится формула этого химического вещества?
1: АЗО.
0: Это правильный ответ. При какой температуре в градусах Цельсия вода замерзает?
1: 0 градусов.
0: Да, это правильный ответ. День лысых мужчин сегодня. Как зовут американского актера, у которого тоже отсутствует густая шевелюра, и известен он под псевдонимом Скала?
1: Ой, что-то я не помню сейчас.
0: Хорошо, пропускаем.
1: Дуэйн что-то такое.
0: Дуэйн Джонсон, ладно, принимается, да. Какого героя Дуэйн Джонсон озвучивал в оригинальной версии мультфильма «Моана»? Полубога Мауи или поросенка Пуа?
1: Первый вариант, я не смотрела.
0: Первый – это правильный вариант ответа. Фестиваль ананаса в Таиланде. Послушай фрагмент песни, которая популярна в социальных сетях, и попробуй повторить. Я уверен, у тебя получится.
2: Манго, пайнабу, банана!
1: Манго, па-на-на-на-на.
0: Отлично. 184 года назад вышла поэма «Мертвые души». Кто является автором этого произведения?
1: Гоголь.
0: Николай Васильевич, да. А вот кто является главным героем этой поэмы, который приезжает в губернский город НН?
1: Павел Чичиков.
0: Павел Чичиков, Павел Иванович. Все принимается. И, по-моему, ни одного правильного, неправильного ответа. Все верно. Да, у нас сегодня получилось? И как-то мы особо, знаешь, не напрягались, как-то действительно получилось на расслабоне, Галина. Эх, та девушка, которая говорит, ой, сейчас будет сложно, сложно, все, на самом деле все так просто, просто, раз, два, раскидала вопросы, правильные ответы дала. Да,
1: а да нет, просто да. Вопросы были легкие.
0: Да ладно, ну хочешь, мы переиграем?
1: Нет.
0: И посложнее что-нибудь придумаем. H2O, принимается 0 градусов, принимается Дуэйн Джонсон. Да, действительно, этого актера зовут Дуэйн. Тоже полубога Мауи, да. Манго, пайнэппл, банана. Прям великолепно тоже исполнение было. Николай Васильевич Гоголь и Чичиков. 7 правильных ответов из 7 возможных. Это потрясающий результат. Я тебя с этим поздравляю. Умничка!
1: Ура!
0: Ну, слушай, опередила Николая, и уж кто-нибудь пусть только попробует опередить тебя. Ну, я уверен, что, может быть, у кого-то, конечно, это и получится, но это нужно очень хорошо постараться. Галина, 7 зафиксирована. Йошкар-Ола радуется за тебя, ты радуешься за себя и радуешься за выполненную уборку. Вот теперь точно можно расслабиться, получив еще и подарок. Фирменный мерч Радио ДФМ. Он твой. Ну и слушай, напоследок, чтобы уже действительно пойти расслабляться, отдыхать, давай как можно бодрее, как можно веселее. Слово «квиз» на всю страну. На счет 3. 1, 2, 3. Галина!
1: Квиз!

0: вещи. Не только утром там разрешить смеяться над собой, но и днем, и вечером. И как-то вот позитивнее относиться ко всему, что происходит у вас там на работе, если даже какая-то напряженка и много дел. Да, проще, проще. Елка прямо сейчас, я Тимур Белов, прощаюсь до завтра. Далее встречайте Артема Скорбогатова. Счастливо, пока. Это Радио ДФМ. Включи тусовку.
1: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на ДФМ.
1: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
4: Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

0: Вообще, кто бы что бы ни говорил, но советский мультипликационный кинематограф — это гениально, потому что он про жизнь, про душу и нравственные ценности. В конце концов, про нас с вами. Вероятно, именно поэтому прокат Леопольда решили снять полнометражный
1: фильм.
0: По аналогии со всеми последними экранизациями советских мультов, картина будет в формате лайв-экшен, то есть большинство героев изобразят на экране реальные люди в нынешних реалиях. Правда, кто это будет, пока неизвестно, но зато ясно другое.
2: Ребята, давайте жить дружно.
0: Так точно! Всем пламенный привет, это Артем Скоробогатый, и у меня для вас всегда только хорошие новости. Например, вот еще одна. Вчера было лето, сегодня лето, и впереди еще 90 дней лета. Желаю всем отличного летнего рабочего денечка, короче говоря, и хочу подарить кому-нибудь наш фирменный мерч. Фейк-ньюс уже совсем скоро.

0: Расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом, а пока самое время поговорить с Дмитрием. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Откуда вы к нам пожаловали, аловали? Рассказывайте.
1: С города Ростова-на-Дону.
0: Класс. Лето там, наверное, полным ходом, да, на юге-то?
1: Ну, пару дней дожди были, а сейчас прям нормально подтекает.
0: Ну, слава богу. Фейк-ньюс, Дмитрий, для вас. Игра, где я прямо сейчас озвучу вам подряд три новостных заголовка. Вам необходимо определить правдивость хотя бы двух из них для того, чтобы получить наш фирменный мерч от Радио DFM. А если ничего не получится, мы послушаем ваши фирменные приветы. Дмитрий, петербургский суд оштрафовал Лето за опоздание. Как вы считаете, правдивый новостной заголовок или нет?
1: Нет.
0: Россияне стали чаще воровать сушилки для рук из общественных туалетов.
1: Нет.
0: В Шотландии мужчина 2 месяца ел по 16 котлет из бургеров в день и похудел.
1: Реально, да.
0: Ну тогда с победой! Тогда с победой, уважаемый Дмитрий! В одном лишь заголовочке промахнулись. Давайте подведем итоги. Станет понятно? Нет, действительно неправда. Петербургский суд не оштрафовал Лето за опоздание. Ну, это какой-то бред. А, да, россияне стали чаще воровать сушилки для рук из общественных туалетов. И таки да, в Шотландии мужчина 2 месяца ел по 16 котлет из бургеров в день и похудел. Знаете, интересно, а сколько он потратил на это денег? Не дешевле ли это было сделать по-другому, своими руками, готовя дома у плиты? Ну да ладно, нас уже это в меньшей степени интересует. А Дмитрия мы поздравляем с победой и дарим фирменный мерч от Радио DFM. И еще, Дмитрий, передавайте приветы.
1: Привет вам, привет всем, привет Ростову-на-Дону, всех с жарой, поздравляю.
0: Спасибо. До центральной части, во всяком случае, России она пока еще, ну, наверное, снова не добралась.
2: Реклама на DFM. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
1: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
2: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
1: Неплохо было бы, как и «Ширли-мырли», астраханская версия «Хурды-мурды».
0: И порадуются за вас, как за себя.
3: Пропадать.
2: Да!
3: Валять дурака.
1: Да! Кисна, Мика.
3: Кисламина.
2: Браво!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама. On DFM.

0: круглосуточно.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: РДС Open. Снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
2: Потому

control, even if you know that you don't own me. I'll let you

0: перевернуть таки календарик и все вместе попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, 2 июня 1953 в лондонском Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Елизаветы II. Как выяснилось, будущая правительница Великобритании и Северной Ирландии начала готовиться к этому событию аж за 3 недели, постоянно нося корону на голове даже во время еды. А ведь весила она ни много ни мало 3 килограмма, потому как сделана была из чистого золота и украшена драгоценными камнями в количестве 275 штук. А в 1955 году в Советском Союзе основали космодром Байконур. И несмотря на многие неудачи в первые годы его существования, он таки стал поистине знаковым местом для всей мировой космонавтики. Ведь в 1961 году с него отправился в космос Юрий Гагарин, в 63-м первая женщина Валентина Терешкова, а еще через 2 года Алексей Леонов.
1: Замечательно.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июня.
7: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
8: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54 54 54.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: полной мере не хватает. Но утешает лишь то, что на календаре 2 июня. Ну а теперь, господа, переместимся в Швейцарию. Там вдруг взяли, создали умное инвалидное кресло-спорткар, которое управляется наклонами тела и может разгоняться до 20 км в час. Оно само, значит, держит баланс, да и к тому же высокое, благодаря чему человек оказывается почти на одном уровне со стоящими собеседниками.
1: Ну это круто, это прям разработчики молодцы.
0: Всем бодрого доброго. Совсем скоро обязательно разыграем наш фирменный мерч. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. И я продолжаю настойчиво желать вам легкого рабочего дня.

0: Чуть позже обязательно поднакину вам поводов для праздника, а пока самое время поговорить с Иваном. Иван, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я так понимаю...
1: Здравствуйте, Артем.
0: Здравствуйте, да. Я так понимаю, что вы находитесь в автомобиле?
1: Да.
0: Куда путь держите его?
1: Отработал, теперь вот в сторону дома.
0: Счастливый человек. Мы теперь знаем, как он выглядит сегодня.
1: Да, да.
0: Давайте поиграемся. Счастливый. И выдохнем. Как говорится, под занавес рабочего дня. Что было дальше? У меня, Иван, для вас есть самая нереальная, реальная новость. Я хочу это сейчас подчеркнуть. Следом я предлагаю начало этой новости, а потом три варианта концовочки. Выбираете правильный, дарим фирменный мерч от радио DFM. А если ничего не получается, то ничего не получается. Ну, останется время, послушаем ваши фирменные приветы. Я вот так скажу. Иван, в Москве заметили мужчину, который на поводке выгуливал. Многоточие вопрос. Чего было дальше? А вот теперь интересненько. Выбирайте. Попугая, игрушечную собачку или микроволновку. О как. Выбирайте.
1: Скорее всего, микроволновку.
0: Конечно, микроволновку. Ну, конечно, микроволновку. А
1: ура!
0: Что же еще? Не, подождите, не серьезно. Давайте еще разберем оставшиеся два варианта. Попугай есть, есть игрушечная собака. Чем вам животные не угодили, Иван? Почему сразу микроволновка?
1: Ну, потому что нереальная реальность. Ну, как можно выключить микроволновку? Ладно, тогда вторая попытка, если нереальная реальность, тогда, ну, искусственную собачку.
0: Искусственная собачка. А попугай, ну, как-то, ну, что попугай? Он на плечке обычно сидит, если волнистый, так?
1: Ну, сам себя может выгулять, но крылья расправил и гуляй сколько влезет.
0: Значит, Иван выбирает. Что еще раз?
1: А вы меня хотите запутать, да?
0: Нет, ни в коем случае. Игрушечная собака или микроволновка, Иван?
1: Так, или микроволновка? Ну, микроволновка, конечно.
0: В Москве заметили мужчину, который на поводке выгуливал маленькую игрушечную собачку, Иван.
1: Собачку, да.
0: Собачку.
1: Да, говорю, второй вариант.
0: Да, по всей видимости,
1: да.
0: Настоящую ему попросту...
1: Я победил.
0: Вы сказали микроволновку?
1: Я победил.
0: Иван, вы сказали микроволновку.
1: Ну, это первый раз, а второй-то я сказал собачку. А вы меня на попугая раскручивали.
0: Секундочку, вы сказали микроволновку, потом вы сказали собачку, а потом сказали микроволновку.
1: Ну, второе слово дороже первого.
0: Начинается утро в колхозе, ага. В общем, не разрешили ему эту самую собачку завести, и вот теперь он так вот, значит, справляет свою нужду и желание получить эту собственную собачку вот таким вот образом. Иван, вы меня сами тут, знаете, запутали немножечко. Я не засчитываю вам эту победу, потому что долго-долго вы выбирали. У нас уже подкладка закончилась. Я хочу предоставить вам слово для приветов, чтобы хотя бы, ну, как-то у нас с вами это все было похоже на нормальную игру.
1: Хорошо.
0: Передадите.
1: Мутомску привет, вам, Артем, тоже, DFM, не стареть ни душой, ни телом, так же, как всем людям на планете.
0: Вот, этого и не хватало.
2: Реклама на DFM. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Арти Гасти, Зивер, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл бывший лидер Hollow, Эбон.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На первое место попасть не получилось у трека Galaxy. Kung City of Los London.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидером прошлой недели стал трек New Religion. Это Bieber X и Faithless.

0: 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: круглосуточно.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Тутуб – приложение для путешествий номер один. Актодиция 16.20. Подробнее на tutub.ru/6+.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
3: Потому

0: что, не дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно День независимости от погодных условий или же праздник падающих шкафов, и устроить у себя дома фееричную вечеринку. Если в конце тусовочки от ваших танцев упадет шкаф, значит, праздник удался. Но на всякий случай заранее предупредите соседей.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: DFM. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
5: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
6: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
7: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54 54 54.
8: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
9: Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиггер, Айсгергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
14: Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82 DFM.
6: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
15: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Ди-Ньюс. На ДФМ.
16: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 100 тысяч вологжан стали участниками предварительного голосования партии «Единая Россия». 7 тысяч человек посетили Вологодский семейный фестиваль. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 100 тысяч вологжан стали участниками предварительного голосования партии «Единая Россия». В Вологодской области завершилось электронное предварительное голосование партии «Единая Россия». Явка на голосование стала рекордной. Выбранные кандидаты представят партию на выборах в Государственную Думу, Законодательное собрание региона и Вологодскую городскую думу. Среди кандидатов преобладают представители социально значимых профессий – врачи, педагоги, общественники, а также участники специальной военной операции. Голосование проходило на портале «Горжусь Вологодчиной». Проект реализуется Общественной палатой Вологодской области с марта этого года. 7 тысяч человек посетили Вологодский семейный фестиваль. В течение всего дня вологжане посещали различные мероприятия, мастер-классы и детскую финансовую ярмарку. Ярмарку. На ней гости праздника могли приобрести изделия, сделанные детьми. Некоторые из ребят представили бусы, серьги и бижутерию собственного производства. В День защиты детей стартовал традиционный проект «Город детства». Волокжане и вожатые проекта провели флешмоб для юных жителей города и их родителей. Мероприятие стало частью проекта губернатора Вологодской области Георгия Филимонова «Лето русского севера» и национального проекта «Молодежь и дети». До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
3: D-News. Радио DFM. Для лиц

0: Не случайно. В случае с героиней нашей очередной новости, она еще и сумела неплохо на этом и подзаработать. Британка случайно нашла на чердаке книгу о Гарри Поттере, которая пролежала там почти 30 лет, и решила продать ее. Как оказалось, это один из первых напечатанных экземпляров. Да и к тому же с опечатками, что только добавило стоимости к планируемой цене. И в итоге на аукционе книжечка ушла за 1 миллион 700 тысяч рублей на наши.
1: Вот уж повезло так повезло. Повезло. Вот ведь подфартило.
0: Ну а кому-то из вас может бесплатно обломиться фирменный мерч от радио DFM. Чуть позже не пропустите, пожалуйста, специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. Ну а там посмотрим, какой вы на самом деле грамотей. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Много не работайте. И мало тоже.

Ну что, уважаемые грамотеи, настало время показать вам свои знания по русскому языку и выиграть наш фирменный мерч. Звоните в студию сейчас же. +7 495 956 101 2. Ожидаю.

0: Будем надеяться, что с нами прямо сейчас на связи Грамотей Павел. Ему, собственно, и аплодисменты. Павел, здравствуйте.
1: Добрый вечер всем, здравствуйте.
0: Ну что, уважаемый Павел, рассказывайте, насколько вы грамотеи. На 3, 4, 5, может быть, 9?
1: На натянутую четверку.
0: За честность большое спасибо. Ну что, угадаете правильное ударение в слове или нет, Павел, как вы считаете?
1: Ну, скорее да, чем нет.
0: Интуиция вам подсказывает, что скорее да.
1: Я думаю, что ударение на второй слог.
0: Это хорошо было сейчас. В общем, вот вам новостной заголовок. Там внутри есть слово, где вам, Павел, нужно будет уже по-серьезному поставить правильное ударение. Если знаете или угадаете, дарим фирменный мерч. Если ничего не получается, увы, но с удовольствием слушаем ваши фирменные приветы. Итак, Павел, в национальном парке Лосиный остров появилось потомство у лосей или лосей. Что думает наше купечество?
1: Лосей.
0: Конечно! Конечно, лосей, Павел! Совершенно верно. Ну, мне кажется, что тут было достаточно просто, Павел, да, для вас? Вот как-то по ощущениям.
1: Я думаю, что да.
0: В данном слове в единственном числе ударение всегда ставится только на корень. А вот во множественном — на окончании. Поэтому правильно говорить еще раз, Павел, как?
1: Лосей.
0: Да! Аплодисменты Грамотею Павлу! Мы вам дарим наш фирменный мерч, а вы, Павел, прямо сейчас передаете свои фирменные приветы, не иначе.
1: Я передаю приветы столице лосей, городу Тотску. Снег растаял, тепло пришло, поэтому томичи, всем привет, всем слушай, хорошего вечера.
0: А что, реально Томск считается столицей лосей?
1: Ну, вот сейчас я стою, у меня дорогу переходит лось, поэтому, в принципе, у нас это нормально.
2: Реклама на Дифа.
3: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
4: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51 20 20.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Нужны мне клоуны, нужны мне вот это вот. Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-8-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.
7: Потому что.

0: Ну что, настало время прощаться, однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: О том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, в преддверии Петербургского международного экономического форума ВТБ анонсировал запуск онлайн-банка для детей и подростков от 6 до 14 лет. В нем ребятам будут доступны переводы по номеру телефона, платежи по QR-коду, а также оплата мобильной связи и чат-бот с адаптированными для них ответами на вопросы про финансы. Кроме того, как и у взрослых, у детей будет своя умная лента с предупреждениями о схемах мошенников, обучающими играми и советами, как накопить на мечту.
2: Спасибо!
3: Спасибо!
0: Все, все, все, на этом на сегодня у меня. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
4: До скорого. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на DFM.
7: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде. 70 72 82.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Друзья, всем привет, с вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Знаете, многие говорят: Борис, круто, ты работаешь на радио, тебя все узнают. Меня узнают. Я думаю, что кроме коллег, меня вообще никто не узнает. И открою секрет, что за все время никто ни разу не сказал, что я всемогущий. И вообще, я никогда не гнался за славой, я всегда иду пешком, а слава меня как-нибудь сама догонит. А вот классная музыка на радио DFM — это мой самый главный помощник. Погнали! Лучше, наверное, сегодня потопали.

0: А теперь самое время поиграть с Борисом Всемогущим и с радио DFM. Прямо сейчас дозванивайся нам в студию. Это все реально, подарки настоящие. Плюс 7-495-956-101-2. Поиграем в игру «Кто не хочет стать миллионером?». Как говорится, не имей 100 рублей, а имей фирменный мерч от радио DFM. Звони на номер плюс 7-495-956-101-2. Сижу и жду тебя, мой друг или подруга. Звони и поиграем вместе с радио DFM.
1: Реклама на DFM. Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-667.
2: Димон такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
3: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: Итак, до нас дозвонился Александр из Тольятти. Саша у нас занимается горной добычей. Представляете? Саша, ты тут? Привет, привет.
1: Я тут, всем привет.
0: Здорово, Александр. Расскажи мне, чем ты занимаешься прямо сейчас.
1: Занимаюсь добычей полезных ископаемых, в данном случае щебнем.
0: Вот прямо в эту секунду ты добываешь щебень?
1: В данный момент нет, но люди работают.
0: Хорошо, скажи мне, для чего щебень? Вот вы его добыли, что вы с ним делаете дальше?
1: Да, много всяких вещей можно сделать. Например, дороги, строительство.
0: Вы делаете дороги? Всего. Вы делаете дороги?
1: Из нашего щебня делают дороги.
0: Отлично. Как дороги в Тольятти? Вот в Москве дороги ничего. В Саратове я слышал, ну так. А вот у вас как дороги?
1: Ну, если сравнивать с городами, то, в принципе, нормально. Видел их и похуже, видел и получше.
0: Ясно. Ладно, Александр, давай теперь со мной поиграем. Смотри, давай представим, что ты у нас учитель английского языка. Тебе нужно за 30 секунд назвать мне 10 слов. На итальянском, нет, давай так, учитель итальянского языка, итальянский будет лучше. Ты учитель итальянского языка, тебе за 30 секунд нужно назвать мне 10 слов на итальянском. Ты готов? Даже если ты не знаешь, просто придумай слово, которое максимально похоже на итальянское. Готов?
1: Думаю, да.
0: 30 секунд, 10 слов на итальянском. Погнали. Жду.
1: Тортичелло, Филиппино, кардиомагнило.
0: Давай еще.
1: Автомобило. Балкони.
0: Так. Еще три.
1: Щебени. Небо. Солнце. Солнцени. И облакени. И еще дерево.
0: И да все, хватит, Александр, это было просто бомбически. Я думаю, что если нас сейчас слушает Ювентус, он такой, блин, нужно Александра взять к нам переводчиком. И это, блин, это было просто офигительно.
1: А вот он мне уже по второй линии звонит, я смотрю.
0: Ничего, да, это у нас-то, я уже не помню, кто там главный тренер Ювентус сейчас, Берлускони. Давай, Александр, передавай привет, а кому передаем?
1: Ну, передай привет городу Тольятти, своему родному, всех тех, кто меня узнал, возможно, друзьям,
0: итальянцы,
1: из мото-братьев, Тольятти, к тому же, да, город основал итальянец.
0: Да, вот откуда у тебя такие познания.
1: Ему, конечно, на тот свет передаю привет, спасибо за этот чудесный город и хороших людей рядом.
0: Ясно. Саш, ты большой молодец, давай трубку не клади, я расскажу тебе, как забрать подарок. Друзья, ну а в следующем часе мы тоже поиграем, впереди у нас много классной музыки и прекрасного настроения. Слушайте Радио ДФМ и, конечно, не переключайтесь.
2: Реклама на ДФМ.
3: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
6: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Диван-книжка «Ривьера» по цене 19 990 рублей. Диван-кровать «Нео» по цене 35 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» для дома и больше.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70 72 82. ДФМ.
10: Радио ДФМ.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Вы слышали новость дня? Ученые выяснили, что смеяться над собой – это безумно полезно. Полезно для вашей самооценки. А я соглашусь. Во-первых, это бесплатно. Халяву я безумно люблю, как и многие. Во-вторых, никто другой так смешно не пошутит, как ты сам над собой. Ну да, так и есть. Я постоянно сижу и глупо шучу сам над собой. А я желаю вам всегда оставаться такими же прекрасными, красивыми. И помните, имидж – ничто. Радио DFM – все.

0: Ну что, теперь давайте поиграем с Борисом Всемогущим и с радио DFM. До нас дозвониться очень легко. Номер нашей студии +7 495 956 101.2. Буду дарить вам классное настроение. Наш фирменный мерч +7 495 956 101.2. Борис Всемогущий ждет тебя. Давайте поиграем и посмеемся. Поэтому прямо сейчас звони.
1: Реклама на Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. «Белый лотос», набережная 6-й армии, 59, телефон 50 60 77.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
4: Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-667.
5: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть...
2: Простите?
3: Excuse me?
1: Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
3: Да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
5: 0+. Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-8-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Грейт Волл Моторс».

0: Круглосуточно.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру 12+.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является ответом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM.

0: Итак, до нас дозвонился Василий из Питера. Василий занимается изготовлением эксклюзивной мебели. Василий, привет, ты тут?
1: Здравствуйте, товарищи, привет, мальчики и девочки.
0: Привет, Василий, расскажи мне, как твое настроение, как там в Питере погода?
1: Замечательно, у нас лето, прям в Сочи даже не надо ехать.
0: Конечно, все едут в Питер. Слушай, Вася, вот расскажи, ты занимаешься эксклюзивной мебелью. Какая самая дорогая вещь, которую ты делал и кому, и сколько она стоила? Расскажи нам, Василий, очень интересно.
1: Вот как раз самая дорогая вещь, как и кому я ее делал, поэтому и рассказывать-то нельзя.
0: Почему? Ну хорошо, сколько она стоит хотя бы?
1: Такие вещи цены не имеют, к сожалению. Вот она уехала на выставку, я даже не знаю, за сколько ее купили. Может, за миллион, а может, за половину.
0: То есть такое может быть? Такое ощущение, что рядом стоит заказчик и не разрешает тебе ничего говорить?
1: Нет, но они все меня знают. Голос у меня очень узнаваемый.
0: Да, я тоже узнал. Я сначала подумал, что я на радио позвонил. Ладно, все, теперь давай поиграем. Смотри, представим такую ситуацию, Василий. Ты с утра просыпаешься, да, и понимаешь, что ты ниндзя в 10-м поколении. Тебе нужно за 30 секунд назвать мне 10 приемов, 10 команд на японском языке. Готов?
1: Конечно.
0: Уверен?
1: Команда первая.
0: Давай.
1: Да, ну конечно, я в принципе так и просыпался иногда.
0: Ну отлично, давай тогда погнали. За 30 секунд 10 приемов, погнали.
1: Ханчу, Куинтуа, Интури, Айнамане, Айяу, Иха, Уантонумо, Айнамо, Хия, Антуия, Охойо, Бебенуна, Иуахаха. 10.
0: Все, давай еще одно. Я уже сбился.
1: Уя,
0: Боже мой, Василий, ты просто сделал сегодня мой день. Такое ощущение, что у тебя, знаешь, там маленький японец, ты его за шею схватил, он начинает говорить эти приемы. Поэтому, девчонки, если вам сегодня будет страшно идти до дома, у вас есть Василий, вы всегда можете ему позвонить, и он проводит вас, он знает толк в приемах, в Японии, да во всем. Кому передаем привет, Василий?
1: Привет Москве.
0: Ага.
1: Был там недавно, замечательный город, всем жителям. Привет родному Питеру, Зенит чемпион.
0: Вот оно как. Ага. И пассажир.
1: Вот так вот.
0: Да.
1: Ну, это у них там.
0: Это у них там,
1: а
0: у нас...
1: Так, привет всем нашим, кто работает. Привет Коле, привет шефу. Ну, естественно, как не передать.
0: Все, спасибо тебе.
1: Да.
0: Даю тебе наш фирменный меч, трубку не клади. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Всем желаю классных дней, любви, здоровья и, конечно, много денег.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июня.
7: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
8: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: DNews на DFM. Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Школьники Вологды начали сдавать ЕГЭ. В Вологде стартовал прием заявок на юбилейный конкурс «Цветущий город». До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Школьники Вологды начали сдавать ЕГЭ. 1 июня стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена. В первый день вологжане писали экзамены по химии, литературе и истории. Школьникам и студентам, которые планируют сдавать ЕГЭ, на экзамен необходимо взять паспорт и черную гелевую или капиллярную ручку. В период сдачи экзаменов непосредственно в школах работает 69 специалистов. В ситуационном центре Вологодской области находятся 42 человека. Всего в этом году ЕГЭ планирует сдавать порядка 5000 человек. В Вологде стартовал прием заявок на юбилейный конкурс «Цветущий город». В этом году мероприятие вновь объединит неравнодушных вологжан, стремящихся сделать свой город ярче и уютнее. Прием заявок на участие продлится до 1 сентября. Вологжане могут посоревноваться в оформлении лучшей клумбы, балкона, участка или многоквартирного дома. При оценке работ жюри будет обращать внимание на креативность участников, сочетание цветов, использование малых архитектурных форм и целостность композиций. Победителей в каждой номинации ждут дипломы главы города Вологды без возрастных ограничений. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: DNews. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Всем привет, хорошего вечера. Уже второй летний вечер у нас по счету. 2 июня и точное московское 18 часов. И вот буквально уже 9 минут. Все, расслабляемся, потому что летом каждый вечер на счету. И не хочется его проводить, ну, как-то зря, что ли. Но не зря он проходит, если ты в отпуске. Вот если вы освобождены по каким-то причинам от трудовых обязанностей сегодня, отдохните как следует. Лето, оно как раз для этого. Всех остальных, ну, кстати, себя в том числе призываю к тому же, чтобы так вот налегке, под хорошую музычку провести следующие пару часов. Меня зовут Попов, сегодня я здесь один, ну и вот буквально один коротенький рекламный ролик, и впереди, а потом у нас Леонид Руденко, потом вижу группа Тату, еще много всего и не только музыкального.
1: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому

Так, ну вдруг ваш день сегодня прошел, ну вот ну, настолько плохо, что нет ни одного повода улыбнуться или порадоваться чему-то. Хотя, не знаю, может быть, все наоборот. И вот вам очередная причина как раз для праздника. Собственно, о событиях, которые можно сегодня отметить, все еще успеваем. Что главное отметить и чем? Вот можно, в принципе, огурчиком сегодня хрумкнуть. В этот день обычно сажали, оказывается, огурцы. Сегодня фалалей огуречник. Кстати, вдруг кто-то прямо сейчас думает над каким-нибудь...

0: там необычным именем. Бывает же иногда такой затык, думаешь, как вот назвать? Фалалей. Чем не вариант? Так, день бумажных самолетиков еще сегодня. Вот можно приехать как раз домой, поразить своими способностями детей, ну или себя там проверить, помнят руки или нет. Мне кажется, раньше их все умели делать, абсолютно все. Там еще было, я помню, два вида самолетиков. Что у нас еще было? У нас там гоночные машины были, лягушки были и даже двухтрубный... Да, двухтрубный корабль, который, к сожалению, мне, кстати, так и не поддался. До сих пор не знаю, как его делать. Так, здесь здоровое питание сегодня. Здоровое питание. Ну, в конце рабочего дня, поздняк, наверное, да, уже об этом напоминать. Хватались уже наверняка чего-нибудь такого вредненького, но вместе с тем вкусного. Здоровой пищи у меня сегодня был только здоровый, такой здоровый бутерброд. И сегодня день лысых. День лысых, день лысых. Ну, вот ищу глазами, не знаю, может быть, моби в плейлисте не нахожу. Но вот вижу, кстати, в этом часе дуэт Филатов и Кэрс. Один из них, да, может отметить этот день. Много, много у нас талантливых, ярких, кто может отметить сегодня этот день. И, кстати, еще один праздник ждет нас впереди под названием раздача фирменного мерча, фирменного пледа от Radio DFM. Как это будет происходить? Подробности скоро.
1: Реклама на DFM. Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-667.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Телефон рекламной службы Radio DFM. Вологде. 70 72 82.

0: Ой, ужасные цифры, ребят, сейчас передо мной. Статистика говорит о том, что люди стали меньше, оказывается, разговаривать друг с другом. Представляете, ученые сравнили данные за последние годы и заметили, что за прошедшие 15 лет мы с вами стали молчать на 28% больше. Ну, в принципе, естественно, конечно. Гаджеты всему виной. Давайте вот поправим как эту статистику в позитивную сторону, пообщаемся, но уже в эфире поиграем в игру «Есть контакт», в которой надо как раз обладать талантом разговаривать. Вот дожили, да? Поговорить нормально, уже талант, уже талант. В общем, один участник игры объясняет слова, другой отгадывает. Оба получают наш фирменный плед, плед от Радио DFM. Конечно, при определенных условиях, ну, чтобы играть было как-то интересней. Звоните прямо сейчас 8-495-956-101-2. Я подожду, пока вы разблокируете телефон. 8-495-956-101-2.
1: Реклама. Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадис 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен в комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
3: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните.

0: параметрам.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: И тогда заберет.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: есть контакт.
1: Ну, наконец-то, наконец-то поиграем. Очень хочется, знаете ли, подарить вам наш фирменный плед. Это я обращаюсь, конечно, в первую очередь к Павлу. Паша, привет, и Питеру большой привет.
2: Привет, привет.
1: Так, Паш, ты был, Паш, в Казани, скажи мне, пожалуйста.
2: Нет, мимо только проезжал.
1: Мимо? Ну, а куда ехал, куда путь держал?
2: В Самару ездил, мимо проезжал. В Питер проезжал мимо.
1: Ага, а сейчас ты тоже мимо Питера едешь?
2: Нет. Сейчас? Нет, я сейчас в Питере в аэропорту стою.
1: А что, куда, в отпуск поди?
2: Нет, работаю.
1: По работе. Понимаю. А я только хотел сказать, у тебя произошел уже контакт с Алексеем, который дозвонился из Казани. Лех, привет.
3: Да, добрый вечер.
1: Ну, Лех, ну скажи, ну ты был в культурной столице, в Питер заезжал?
3: Конечно,
1: ну,
3: конечно.
1: Вот, ну хорошо, вот, но, вот, на, вот наполовину уже контакт есть. В общем-то, так называется наша игра. Так, смотрите, Паш, ты будешь у нас объяснять по правилам игры слова. Да. Алексей, твоя задача их отгадать. Как минимум два из трех. У вас есть ровно минута на это. При этом Паша не должен использовать однокоренные слова во время своего объяснения, не подсказывает, с какой буквы начинаются эти слова. Ну и, конечно же, эти слова не произносит, иначе будет совсем неинтересно. Ну что, правила вам понятны?
2: Да.
3: Так точно.
1: Ну тогда поехали, ваша минута пошла.
2: Алексей, добрый вечер.
3: Да,
2: Первое слово. Где бывает бесплатный сыр?
3: Мышеловка.
1: Да.
2: Да. Второе слово. Сладкие семечки.
3: Сладкие семечки. Давай как-то еще не пойму.
2: Блин, больше не знаю, как объяснить. А вот третье слово, это знаешь, такой вид танцев. Под музыку ритмичную. Обычно девушки этим занимаются.
3: Танго.
2: Они танцуют.
3: Гоу-гоу.
2: Как это танец. Нет. Это более такой спортивный, что ли, такой танец.
1: Алёха знаток.
3: Ча-ча-ча.
2: Нет.
3: Вальс, танго, диско.
1: Слушай, такие спортивные такие.
2: Спортивные, да. Они более к спортивному, под музыку. Ну, как бы такое, там, гимнастика чуть-чуть есть.
1: Ну.
3: Гимнастика.
1: Ну да, Лёх, ну время-то уже вышло. Давай, я тебе даю 5 секунд. На твой ответ. Давай вот либо с этими танцами додумаем, докрутим, либо вот ты скажешь про эти, про семечки сладкие. Даю тебе 5 секунд.
3: Так, сейчас, секунду.
1: Давай,
3: танцы с гимнастикой, спортивные танцы с гимнастикой.
1: 5, 4. Вот.
3: Какой-нибудь pool dance?
1: Ну нет, вот, нет, и, вот еще нет. Там с аэропортом что-то связано как будто.
2: Да. Первая буква похожа.
1: Ну, уже все, уже время вышло.
3: Аэробика?
1: Ну да, аэробика. Ну что теперь делать? Ну вот даже. Ну ладно. Так и быть. Сегодня, знаете ли, сегодня день один здесь отдуваюсь. Я сегодня буду щедрым. Алексей, Паш, я вас еще раз поздравляю. Вам аплодисменты. Вручаю каждому из вас наш фирменный плед от Радио DFM. Для пикника подойдет.
3: Что за семечки были?
1: Ну, это, кстати, казинак был. Вроде, кстати, папа хорошо объяснил, согласись.
3: Ну да, я бы даже не понял.
1: Ну, можно было догадаться. Так, ладно, ребят, все у нас. Игра прошла, официальная часть закончена, подарки вручены. Осталась, собственно, ваша часть. По 10 секунд каждому на приветы и поздравления. Алексей, начинаем с тебя.
3: Всем добрый вечер. Самое лучшее радио. Паш, спасибо, хорошо объяснил. Немножечко я затупил. Все было классно. Всем спасибо.
1: Паша?
2: Да, спасибо большое за игру, за приятную музыку. Всем большой привет. И большой привет Петербургу. Завтра у нас саммит. Всем таксистам удачи, хорошего заработка. И отдельный привет парку GDL.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
6: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
7: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
8: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
9: Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
10: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

0: Всем привет, здесь Дмитрий Попов, это Радио ДФМ. У меня есть для вас две новости. Одна хорошая, ну вторая. Вторая, ну... Ну, не очень хорошая, ну, в общем, слушайте, хорошая в том заключается новость, что впереди лето. Плохая — это будет самое длинное рабочее лето. Нас ждут 65 рабочих дней, это максимум за последние 3 года. Ну, как бы, вот уже меньше уже, да, минус 2 дня, что сегодня 2 июня. Но вообще, кто их считает? Да, больше, меньше, как говорил известный герой мультфильма, не важно, сколько дней в твоей жизни, важно, сколько жизни в твоих днях. И рабочие будни, в принципе, можно наполнить какими-то приятными эмоциями, тем более в финале дня, когда можно уже просто выдохнуть и с наслаждением отправиться домой. Сегодня здесь больше музыки, чем обычно. Подарки, кстати, в этом часе, как всегда, тоже будут. Короче, хороших новостей гораздо больше, главное их заметить. Потерпите, сейчас вот буквально короткая реклама, а потом потусуемся.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей!
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: РДС Open. Снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится 3-й этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. 3-й этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная

0: Shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM.

Relax, take it easy. Это переводится как «расслабься, но все-таки следи за комарами». Сейчас начнется, да, сезон охоты. Их за нами, мы за ними. Вот подоспело тут исследование о том, что комары... Хотя, стоп, не комары. О том, что комарыхи выбирают себе жертву. По каким признакам, в общем? Во-первых, оказывается, они чаще кусают крупных людей. Еще одна причина похудеть все-таки. То есть, если вы заметили комариху, встаньте к ней боком, втяните живот, чтобы она думала, что вы очень худой. Во-вторых, самок комаров привлекает темная одежда. Привет, гавайская рубаха. Ну или что-то там пестренькое, веселенькое надевайте. И еще один пункт. Оказывается, пиво делает человека более заметной мишенью для комара. Все, ни-ни. Напомню, что алкоголь вредит вашему здоровью. И останавливайте, конечно же, тех, кто захочет привлечь внимание всех комариных самок к себе. Комары – другое дело. Одни вот летают, никого не трогают. Нам тоже пора лететь дальше. До конца часа все меньше времени. Надо успеть еще и появиться.

0: разыграть телефон в студию, напомню, в ближайшее время, так что дождитесь.
1: Реклама на Дифа.
2: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
3: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: А вот насколько у вас развита, ребята, интуиция? Вот то самое шестое чувство, когда в определенный момент ты такой... Ай! Чувствовал, ведь знал, поступил совсем по-другому. Вот у меня было, знаете, чутье по одному из загадочных таких вопросов, которые, может, будоражили вообще умы человечества давным-давно, но глава космического агентства НАСА все сегодня развеял, разметал. Да, НАСА официально заявила, что не располагает данными о том, что на Землю высаживались инопланетяне, вообще никто к нам не прилетал, никаких следов не оставлял, никаких обломков кораблей, ничего никогда этого не было. Но, с другой стороны, никак это же не повлияет, да, на наше с вами подозрение. А вдруг нет? В общем, скоро проверим, насколько у вас развита интуиция сегодня. Сыграем в игру методом тыка. Я задам 5 вопросов. Вам нужно, не думая, ответить «да» или «нет». Подробности в эфире уже совсем скоро. Вам осталось только дозвониться, набрать номер 8-495-956-1012. 8-495-956-1012.
1: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что

0: «Тыка».
1: Игра «Методом тыка» на радио DFM. Со мной на связи Николай из Ростова-на-Дону. Коля, привет тебе.
2: Приветствую.
1: Коля, у нас, я так понимаю, не так много времени, да? Буквально 15 минут, пока ты ждешь свою дочку после как ты сказал, курсов рисования, да?
2: Да-да.
1: Кстати, Коля, ага, а ты как сам в детстве, хорошо рисовал или нет?
2: Нет, все очень плохо. Хотя черчение было на пятерку.
1: Кстати, ты знаешь, вот да, люди делятся на два. Типа, кому нравилось черчение в школе, и кто просто вообще ненавидел это, и за них это делали те, у кого черчение как раз получалось хорошо.
2: Вот так, как не... раз таки в школе было все плохо, а вот в институте начертательная геометрия была просто на высоте.
1: Слушай, я, кстати, тоже обожаю всякие вот эти чертежи. Ну, видимо, дочка пошла в маму. Или как-то она сама, уникум.
2: Да, наверное, уникум.
1: Ну, хорошо. Поддерживайте любые начинания в своих детях. Так, ну а мы переходим с тобой, Николай, к нашей игре, которая называется «Методом тыка». Напомню быстро правила. Я задам тебе 5 вопросов. Тебе за 30 секунд надо успеть на них ответить, используя при этом слова только «да» или «нет», и полагаться исключительно на свою интуицию. Отключаем полностью мозг. Как мы это умеем делать, да, Коль?
2: Ну, попробуем.
1: Ну, да, нет. Если будет больше 3 правильных ответов, получишь подарок. Ну, и, кстати, в том случае, если правильных ответов тоже не будет вообще, в этом случае тоже получишь от нас наш фирменный плед. Ну что, ты готов?
2: Да.
1: Ну что ж, тогда поехали. Правда, что фламинго рождаются с зелеными перьями?
2: Нет.
1: Правда, что пипидастер — это вид волнистого попугайчика?
2: Нет.
1: Правда, что в Финляндии вязание входит в школьную программу?
2: Да.
1: Правда, что майонез придумал шеф-повар Антуан Майонез?
2: Да.
1: Правда, что Лето — это имя матери греческого бога Аполлона?
2: Нет.
1: Лето. Нет. Ну что ж, за 30 секунд я успел задать все 5 вопросов, получил на них все 5 ответов. У нас пока что искусственный интеллект обрабатывает информацию. Есть ли у тебя в чем-то сомнения, Коль?
2: Да, наверное, в последнем вопросе.
1: В последнем. Думаешь, все-таки Лето звали так маму греческого бога Аполлона. Ну, ты знаешь, давай уж я приму твои ответы так, какие они есть, и узнаем уровень твоей интуиции прямо сейчас.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: 3, Коля! Я тебя поздравляю, тебе достается наш фирменный плед.
2: Классно.
1: Ну давай, все-таки подведем итоги игры. Я назову правильные ответы, какие из них были верными, какими нет. Фламинго не рождается с зелеными перьями. Здесь ты дал правильный ответ. Но второй ответ тоже был верный ответ. Пипидастер — это не вид волнистого попугайчика. Да, в Финляндии действительно вязание входит в школьную программу. Нет, майонез не придумал Антуан Майонез. И да, действительно, Лето — это имя матери греческого бога Аполлона. В конце ты вроде переобулся, но это уже не влияло на твой результат. Я тебя еще раз поздравляю, ты получаешь от нас фирменный плед радио DFM.
2: Круто.
1: Ну и жду твои приветы. Кому они будут? У тебя есть буквально 10 секунд.
2: Да что, вот дочка вернулась с занятия. Большой привет ей, всему Ростову, кто узнал. Да и вам, ребят, хорошая программа.
1: Спасибо. Счастливо.
0: Методом тыка на радио DFM.

0: Потрясающая, конечно, волшебная мелодия. Идеально для завершения еще одного летнего дня и начала прекрасного летнего вечера. Всем большой привет, точнее уже всем большой пока, если можно так сказаться. Здесь был Попов последние два часа вместе с вами. Услышимся в это же время с 6 до 8, но уже завтра. Всем пока.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 18.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: DFM. Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
5: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
6: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
7: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27, телефон 265-400.
8: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. С недели дружбы стартовал проект «Город детства в Вологде». Новый центр активного долголетия «Забота» откроется в середине июня. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. С недели дружбы стартовал проект «Город детства в Вологде». В областной столице стартовал 16-й сезон проекта «Город детства». В первую неделю на игровых и спортивных площадках ребята познакомятся друг с другом, поиграют в игры на сплочение, примут участие в эстафетах, мастер-классах и квизах. В июне проект проходит на 20 площадках в разных микрорайонах города. «Город детства» стал частью проекта «Лето русского севера», который инициировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов без возрастных ограничений. Новый центр активного долголетия «Забота» откроется в середине июня. Новый центр будет ориентирован на все категории граждан – молодые семьи, взрослых жителей и молодежь. На его базе разместится филиал МФЦ, что позволит вологжанам оформлять справки и документы в одном месте. Рядом с окошком установят банкоматы для мгновенной оплаты госпошлин. Помимо этого, в «Заботе» откроют компьютерный класс для обучения цифровой грамотности, зоны для занятий здоровьем и мастер-классы для детей и родителей. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
1: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
2: Наша традиция уже.
1: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
0: И сообщат неочевидное очевидно.
2: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Right now.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.

0: Реклама. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
1: Подробнее на t2.ru.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Унритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-22. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами «Спасибо». ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что

0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM.

0: эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM. Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июня.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио ДФМ. Включи тусовку.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

радио DFM. Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM.